0: подписи, заявив, что их принудили к соглашению с латинянами насильно. Поместное духовенство и народ были крайне возмущены, узнав об унии. Вокруг Марка Эфесского сгруппировались все защитники православия. Патриархи Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский собрались в 1443 году в Иерусалиме и на соборе произнесли отлучение на всех приверженцев унии. Таким образом, в итоге православная церковь отказалась признавать верховенство Ватикана, а русская церковь с того момента отказалась ставить митрополитов из Греции и пошла по собственному пути. Падение Византии поставило окончательную точку во всей этой истории. После того, как в 1453 году Константинополь был взят турками, о Флорентийской унии просто перестали вспоминать.
1: След в истории.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Помни первое правило хорошего прихожанина. Шифруйся. Никто в церкви не должен знать о твоем неподобающем поведении и тайных делишках. Позаботься о братьях и сестрах. Ну, посуди сам, зачем им лишний раз огорчаться из-за твоих грехов?
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: 100 нескучных историй. Спаситель и судья. Это было очень давно. В повозке, запряженной лошадьми, сидел маленький мальчик. Вдруг где-то в окрестности выстрелило ружье. Видимо, кто-то из местных охотился неподалеку. Лошади испугались и понеслись прочь со двора, направляясь прямо к обрыву. Еще чуть-чуть, и повозка упала бы с кручи. Но один молодой мужчина сумел догнать повозку и, рискуя собственной жизнью, остановил напуганных лошадей чуть ли не перед самой пропастью. Благодаря этому смелому поступку жизнь малыша была спасена. Прошло время. Тот мальчик вырос и, к сожалению, встал на преступный путь, раз за разом нарушая закон, пока, наконец, не попал на скамью подсудимых. Судьей, к его великому изумлению, оказался тот самый мужчина, который когда-то спас его от неминуемой гибели. Да, это точно он. Разве можно забыть его лицо? И вот после недолгого судебного разбирательства судья поднялся с места, чтобы зачитать приговор. Итак, обвиняемый приговаривается...
1: «О, нет, господин судья, нет, прошу вас!» —
0: закричал обвиняемый и ловко перепрыгнул через перегородку. В следующую секунду он был уже у ног судьи и умолял о милости.
1: «Господин судья, заклинаю вас, жальтесь надо мною! Прошу, прошу, взгляните на мое лицо! Разве вы меня не узнаете?»
0: Судья сказал: «Нет, сынок, не узнаю».
1: «Но как же! Неужели вы не помните, как однажды много лет назад спасли жизнь маленькому мальчику на повозке, что неслась в пропасть?»
0: «Да-да, припоминаю».
1: «Я тот мальчик! Это меня вы спасли тогда, господин судья! Так неужели вы не спасете меня сейчас?»
0: Глубоко вздохнув, судья ответил с печалью в голосе: «Да, сынок, в тот день я был твоим спасителем. Однако путь, который ты избрал, привел тебя на скамью подсудимых. И теперь я должен быть твоим судьей». Иисус Христос, Божий Сын, хочет быть для каждого из нас спасителем. Когда-то, 2000 лет назад, Он пожертвовал собственной жизнью для спасения всех грешников. Он взял нашу вину на Себя, пострадал вместо нас. Однако, если мы не желаем принять Христа своим спасителем, то Христу придется однажды стать нашим судьей. Но давайте не будем столь неразумны, выбирая рабство греха вместо свободы, гнев вместо милости и суд вместо прощения.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Если двое из вас вместе попросят о чем-либо, мой Небесный Отец даст им все, о чем они не попросят. Потому что где хотя бы двое или трое соберутся ради меня, там и я буду среди них».

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Когда Лим Чеонг купил дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами и переехал туда жить, для него это означало намного больше, чем простое наслаждение иметь собственный дом. Такое приобретение было чем-то вроде его духовной победы. Дело в том, что отец Лим Чеонга был мастером-ювелиром и зарабатывал себе на жизнь тем, что изготавливал серебряных идолов и продавал их людям, посещавшим местный камбоджийский храм. Конечно же, Лим Чеонг подрос. Он много думал о башках, которых делал его отец, и часто размышлял над тем, в чем состоит их сила. Молодой человек знал, что люди молились этим идолам, но получали ли они ответы на свои молитвы? В возрасте 12 лет Лим Чеонг отправился к своему дяде, буддийскому священнику, чтобы узнать, известен ли ему хоть один случай, когда кто-либо получил ответ на свою молитву. Дяде пришлось ответить отрицательно. Тогда Лим Чеонг пошел к одному миссионеру и задал ему тот же вопрос. Не колеблясь, миссионер привел ему несколько примеров ясных Божьих ответов на его молитвы. Затем миссионер рассказал Лим Чеонгу о Божьей любви ко всем людям, проявленной во Христе Иисусе. И мальчик принял решение служить живому Богу, который отвечает на молитвы. Когда Лим Чеонг пришел домой и рассказал о своем решении отцу, тот в гневе прокричал своему 12-летнему сыну: «Вон из моего дома! Пусть твой Иисус позаботится о тебе!» Именно тогда Лим Чеонгу пришлось испытать верность недавно принятого в его сердце Бога. Позаботится ли о нем Господь? Что делать 12-летнему мальчику, выброшенному из родного дома? Господь действительно позаботился о нем. После окончания колледжа «Принц Сиханоук» Лим Чеонг получил стипендию для обучения в университете, но отказался от нее, чувствуя, что Господь призывает его к служению. Окончив библейский колледж, Лим Чеонг женился и стал пастором церкви в Камбодже. В 1964 году правительство Камбоджи вынудило всех миссионеров-иностранцев покинуть страну, но Лим Чеонг безбоязненно продолжал служить Богу и выполнять свое дело. Его арестовали, но вскоре отпустили. А что же было с его семьей? Его мама первой пришла к вере в Иисуса Христа, а затем один за другим к Христу обратились все его братья. К сожалению, его отец слишком долго раздумывал о Боге и серебряных идолах, но наконец все же понял, что Господь более значим, чем те истуканы, на изготовление которых он потратил всю свою жизнь. И будучи уже в преклонном возрасте, отец Лим Чеонга принял в сердце Иисуса как своего Господа и Спасителя. С тех пор, как Лим Чеонг переехал в собственный дом, он постоянно вспоминал те памятные слова своего отца, когда он выгнал его из дому. «Пусть твой Иисус позаботится о тебе». Господь именно так и делал. Сегодня Лим Чеонг несет служение пастора и передает весть о Божьей любви своим соотечественникам. Он больше не может непосредственно опекать их, потому что той свободы вероисповедования, которая была когда-то в Камбодже, уже нет. Но Господь, позаботившийся о 12-летнем мальчике и показавший свою любовь к нему, всегда тот же. Лим Чеонг открыл для себя, что те, кто приходит ко Христу по вере, будут обильно вознаграждены, потому что Господь позаботится о них.
0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Рафаэль, я из города Паласовки.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Потому что я понял, что заслуживаю смерти на самом деле. Вот. А Христос вместо этого дал мне жизнь, хотя мог меня погубить.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера меня сформировала как мужчину, как часть общества. Сформировала меня как отца и как мужа.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Иезекииля 33:11. Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился в пути свой и жив был.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Свобода. Когда Бог сказал, что не ешь от дерева, Он сказал, ешь от всякого дерева. Посмотри, какую дает свободу. Кушай от всякого дерева, а вот от этого не ешь. Слово «всякое» – это свобода. Запрет, оно лишает свободы. И вот когда Бог дает заповедь, я понимаю, что заповедь, данная мне, она, наоборот, удержит меня от западни. А если я соблюдаю слово, то это свобода.
0: Вы слушаете «Свободное».

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Детки, пусть никто не собьет вас с пути. Тот, кто поступает справедливо, справедлив, как и он справедлив. Кто совершает грех, тот порождение дьявола, потому что дьявол грешит изначально. Для того и явлен был Сын Бога, чтобы уничтожить дела дьявола. Тот, кто рожден Богом, не совершает греха, потому что в нем живет его семя. Он не может грешить, потому что рожден Богом». Вот в чем проявляется разница между детьми Бога и детьми дьявола. «Всякий, кто не поступает справедливо, тот не от Бога, как и тот, кто не любит своего брата. Потому что вот та весть, которую вы услышали изначально. Мы должны любить друг друга».
2: Это «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Как прекрасна земля в лучезарный рассвет, умываясь зеркальной росою от создания ее через множество лет, несказанной пленяет красою. Как прекрасна земля в тишине золотой, в ранней осени дивном наряде. Песня птиц улетающих грустью земной льется в этом предзимнем обряде. Как прекрасна земля в звонком гомоне птиц, среди ручьев и капелей хрустальных, отражаясь в глазах детских радостных лиц и в лучах золотисто-янтарных. Вот пчела, упиваясь цветами, жужжит, день июльский, погожий и ясный, и тропинка бежит, извиваясь во ржи. Как прекрасна земля, как прекрасна! Как прекрасна земля и в морозную стынь, в бриллиантах, серебряных блестках, в пышной шубе своих белоснежных пустынь и в искристом снежке, словно в звездах. Как прекрасна земля в детских милых глазах, в дробном шуме дождя, птичьем пенье, в ароматах садов и тенистых лесах, на заре и закате вечернем, в материнской улыбке, в журчании вод, в смене контуров, бликов и красок. Все в симфонии этой звучит и поет. Как прекрасна земля, как прекрасна! О, Творец, как прекрасно создание Твое! Все в природе гармонией дышит. И блажен, кто пока в этом мире живет, это чувствует, видит и слышит.
1: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Признайтесь, чего вам хочется прямо сейчас? А в перспективе месяца? А года? А теперь подумайте, точно ли ваши желания продиктованы необходимостью и вашими потребностями? Или кто-то просто умело посоветовал?

Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Разве такое можно? Разве такое снится? Или судьба не птица, вспорхнет, не возвратится?

Тогда мы пошли по морю, разбивая волны ногами, и как глупые дети плясали, кричали, смеялись. Капли вместе в море, любовь перешла границы. Разве такое можно?

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: письма Павла христианам в Коринфе.
1: Испытания, которые вам придется перенести, это обычные человеческие испытания. Бог верен. Он не допустит испытаний, которые были бы вам не по силам. И к тому же во всяком испытании Он даст и выход из него, и силы для его преодоления. Вот почему, любимые мои, бегите от идолопоклонства.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: Новая музыка на «Свободном радио».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: 100 нескучных историй. В четыре руки. Из желания вознаградить успех маленького сына в занятиях музыкой, мать привела его на концерт великого музыканта. Она усадила ребенка в зале, а сама, увидев неподалеку подругу, подошла к ней поздороваться. Мальчик, который первый раз был на концерте, тем временем встал и решил исследовать местность. Увидев дверь с надписью «Вход воспрещен», он, естественно, тут же вошел внутрь. Тем временем в зале погас свет перед началом концерта. Мать поспешила на свое место, но не обнаружила там своего сына. Внезапно занавес поднялся, и лучи прожектора осветили сцену. И тут мать охватил ужас, потому что она увидела на сцене своего маленького сына, который сидел за роялем и наигрывал нехитрую, недавно разученную мелодию. В тот же самый момент стремительной и легкой походкой на сцену вышел великий музыкант. Публика ахнула. Но мастер подошел к мальчику и сказал: «Не останавливайся, продолжай играть». Наклонившись, музыкант стал исполнять левой рукой басовую партию. Затем его правая рука опустилась на клавиши с другой стороны от ребенка, и он добавил живое бегущее облигато, обязательную партию. Аудитория была совершенно очарована. Вместе великий пианист и мальчик превратили нелепую, забавную ситуацию в удивительную, уникальную и подарили аудитории абсолютно неповторимый момент. Это был незабываемый вечер для всех, а особенно для маленького мальчика. О чем я хочу сказать напоследок? Нам далеко до Христа, до Его любви, до Его святости, точно так же, как этому мальчику далеко до мастерства великого пианиста. И порой многие люди, которые решаются начать жить по-христиански, пытаются понять Библию, приучиться молиться, время от времени испытывают трудности, неудачи и в итоге начинают унывать. Им даже порой кажется, что они вообще никогда не смогут стать хорошими христианами. Но Господь как бы шепчет нам каждому на ухо: «Не останавливайся, не останавливайся, продолжай играть. Старайся, сколько хватает сил. Делай то, что ты можешь делать, а все, что ты не сможешь, сделаю я. Все твои недостатки я восполню. Только не отчаивайся и продолжай играть. Ведь я всегда рядом. Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Новый Завет, Евангелие от Матфея.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

вот тут бац, и пришла, чтобы успокоиться под его крылами. И звучит-то так. Вкусно-вкусно, да? Сейчас бы свернуться калачиком под крылами Господа. Побыть в тишине этих крыльев. А не вот это вот все. Понятно, что метафора. Но все-таки, вот если поразмыслить, очень интересно. А что для вас пришла, чтобы успокоиться под его крылами?

Наталья Мелешко. Пусть в вашем доме мир Христов прибудет. Вокруг бушуют страсти, зло гнетет, а вас Господь всегда хранит и любит. Покой блаженный в душе Он несет. Пусть в вашем доме вечный свет сияет, и Божий свет пусть изгоняет мрак. Пусть вашу жизнь и душу освещает, от туч сомнений ограждает брак. Звучит всегда пусть в вашем доме слово Создателя и неба, и земли. Пусть истина звучит под вашим кровом, навечно впитывается детьми. Пусть в вашем доме радость пребывает, да не затмит ее ничто вовек. Ведь радость Божия конца не знает. Христианин – блаженный человек. И покрывая всякие невзгоды, пусть в вашем доме царствует любовь. Пусть умножается, идя сквозь годы, простит ошибки, уврачует боль. Господь Христос царит пусть в доме вашем. Когда другие люди к вам придут, увидят, благочестием дом украшен. Здесь мир и радость, и любовь найдут. Пусть в вашем доме пребывает счастье, и благость, и достаток, и уют. А если Бог пошлет вам тех, кто страждет, через вашу жизнь пусть ко Христу придут.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: 5 июля 1439 года во Флоренции на 17-м Вселенском соборе Папой Римским Евгением IV, византийским императором Иоанном VIII Палеологом и 33 православными иерархами была подписана так называемая Флорентийская уния. Этот акт провозглашал объединение православной и католической церквей при главенстве Рима. С ее помощью Рим рассчитывал укрепить свой авторитет, а Константинополь – воспользоваться помощью Запада в борьбе с османами. На следующий день, 6 июля, папа в главном Флорентийском соборе служил торжественную мессу. При огромном стечении народа он благословил императора, епископов и сановников. Слезы радости блестели на его глазах, когда по его приказу громогласно самвона читалась хартия Флорентийской унии – соединение католической и православной церквей. Хотя на самом деле дела обстояли вовсе не так уж и радостно. Византия тогда доживала свои последние дни. Почти все владения ее попали уже в руки турок-османов. Лишь сама столица с небольшой областью оставалась еще во власти императора. Время Византии заканчивалось. И лишь одна надежда поддерживала императора. Надежда на Западную Европу. Подписывая унию, Иоанн надеялся, что при поддержке папы вновь настанет время крестовых походов, и империя вернет себе былое величие. Под давлением императора унию подписали все греческие епископы, присутствовавшие на соборе, кроме Марка Эфесского. Но по возвращении в Константинополь большинство из них отказались от своей подписи, заявив, что их принудили к соглашению с латинянами насильно. Поместное духовенство и народ были крайне возмущены, узнав об унии. Вокруг Марка Эфесского сгруппировались все защитники православия. Патриархи Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский собрались в 1443 году в Иерусалиме и на соборе произнесли отлучение на всех приверженцев унии. Таким образом, в итоге православная церковь отказалась признавать верховенство Ватикана, а русская церковь с того момента отказалась ставить митрополитов из Греции и пошла по собственному пути. Падение Византии поставило окончательную точку во всей этой истории. После того, как в 1453 году Константинополь был взят турками, о Флорентийской унии просто перестали вспоминать.
3: След в истории.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Да будет благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это Он одарил нас в единении нашим со Христом полнотой духовных даров в небесных мирах. Он нас избрал в единении с Ним еще до сотворения мира, чтобы мы были перед Ним святыми и непорочными и жили в любви. Он нас предназначил через Иисуса Христа стать Его сыновьями. Вот Его цель и добрая воля. Так восхвалим Его за величайшую Его доброту, за дар, которым Он нас одарил через любимого Сына, кровью которого мы обрели в единении с Ним свободу и прощение грехов».

Всем привет! Знаете ли вы, что впервые о молитве говорится уже в 4 главе книги «Бытие»? Дословно это звучит так: «И тогда начали призывать имя Господне». А вы призываете Его имя для просьб, хвалы и благодарения. Можно исправиться прямо сейчас, даже не выключая свободное радио.

музыка на свободном радио. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат свободного радио. Телеграм-чат свободного радио.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Вы любите кино? Скорее всего, да. И я расскажу вам сейчас об одном христианском фильме, который можно вечерком посмотреть. Интересно и полезно. Российский документальный фильм 2011 года «Человек перед Богом». Этот фильм посвящен людям, которые в своей земной жизни достигли небесного идеала – святости. Кто такие праотцы, пророки, преподобные, мученики, святители и блаженные? Насколько достоверны жития святых? Почему Матерь Божью называют Пресвятой, Сверхсвятой и Преснодевой, а ее успение отмечается как праздник? Почему христиане почитают мощи святых? Что такое канонизация и как она происходит? Обо всем об этом в фильме «Человек перед Богом». Автор – митрополит Илларион Алфеев, режиссер Мария Гусева.
1: Свободное радио.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Искушение. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Евангелие от Матфея, 4 глава, 1 стих. Библия учит нас, что искушение обычно возникает в одной из трех сфер. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Иисус был испытан во всех этих областях. После 40-дневного поста он был голоден. Голод сам по себе не грех, но сатана превратил это в искушение. Так как ты Сын Божий, то почему бы тебе не превратить эти камни в хлеб? Другими словами, сатана предлагал Иисусу позволить его плотским желаниям господствовать над его духом. Суть искушения всегда такова — позволить плоти господствовать над духом. И таким образом, в каждой ситуации я должен решить, подчинюсь ли я желаниям моей плоти или желаниям духа. Иисус использовал Слово Божье, чтобы ответить на каждое искушение, которое приносил сатана. Вот почему так важно для нас хранить Слово Божье в наших сердцах. Пребывающее Слово Божье в вас будет секретом вашей силы в преодолении любого искушения, которое сатана поставит на вашем пути. Подготовьте себя сейчас, потому что искушение без сомнения придет. Планируйте ваши шаги до того, как вы встанете перед выбором. Когда Божье Слово говорит одно, а сатана говорит другое, что вы будете делать? Подчините ли вы себя Богу и будете следовать Его Слову, или позволите своей плоти господствовать над вашим духом? Отец, мы исповедуем, что так часто мы проваливали испытания, что мы позволяли плоти господствовать над духом. Прости нас, Господь, и очисти нас. Направляй нас Твоим Святым Духом и Твоим вечным Словом истины. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Отсутствие Бога нельзя заменить любовью к человечеству, потому что человек тотчас спросит: «Для чего мне любить человечество?»

0: Макс Лукада. Во время Первой мировой войны один немецкий солдат, приметив в стороне воронку от артиллерийского снаряда, решил укрыться в ней от пуль. В воронке он увидел раненого противника. Тот истекал кровью и был уже при смерти. Тронутый его страданиями, немец предложил умирающему воды. Благодаря этому пустячному одолжению между ними установился контакт. Неприятельский солдат показал на карман своей гимнастерки. Достав оттуда бумажник, немец нашел в нем семейные фотографии. Он подержал их так, чтобы умирающий мог в последний раз взглянуть на своих близких. Под свистом пуль, в горниле войны, эти двое врагов стали, хотя и на несколько мгновений, друзьями. Что произошло в той воронке? Исчезло ли все зло на земле? Была ли восстановлена справедливость во всем? Нет. Произошло всего лишь следующее. Двое врагов увидели друг в друге просто людей, нуждающихся в помощи. Это прощение. Прощение начинается с того, чтобы подняться над войной, посмотреть не на мундир, а в глаза, и попытаться увидеть в другом человеке хотя бы не врага. Пусть не друга, но просто такого же солдата, который тоже хочет вернуться домой.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили:
2: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого».
1: Пилат сказал им:
3: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете».
1: Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.
4: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Появился некий учитель закона, который, желая испытать Иисуса, спросил его: «Учитель, что я должен делать, чтобы получить вечную жизнь?» «А что об этом говорится в законе?» — спросил его Иисус. «Что ты там читаешь?» «Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой, всеми силами и всеми своими помыслами, и люби ближнего, как самого себя», — ответил тот. «Ты правильно ответил», — сказал Иисус. «Поступай так, и будешь жить». Но тот, желая оправдаться, спросил Иисуса: «А кто мне ближний?» Иисус в ответ сказал: «Шел человек из Иерусалима в Иерихон и попал в руки разбойников. Они его ограбили, избили и ушли, бросив полумертвым. И случилось так, что шел той же дорогой священник, но, увидев его, перешел на другую сторону. Так же поступил и левит. Дойдя до того места и увидев раненого, он перешел на другую сторону. А самаритянин, который проезжал там же, поравнялся с ним и, увидев, пожалел его. Он подошел к нему и, омыв вином и смазав оливковым маслом его раны, перевязал их, посадил его на собственного мула, привез в гостиницу и там за ним ухаживал. А на следующий день, уезжая, он дал хозяину гостиницы 2 динария и сказал: «Позаботься о нем, а если истратишь сверх того, на обратном пути я тебе отдам». Кто из троих, по-твоему, оказался ближним, пострадавшему от разбойников?» «Тот, кто проявил к нему милосердие», — ответил тот. «Иди и поступай так же», — сказал Иисус.
2: Благодарное сердце. Свободное радио.

Наталья Мелешко. Господь, в Тебе нуждаюсь я, к Тебе душа моя стремится, Ты — цель заветная моя. Хочу, как капля, с морем слиться. Прекрасны все дары Твои, благодарю и поклоняюсь, но сердце голосу внемли, в Тебе самом, в Тебе нуждаюсь. Как без Тебя душа бедна, как без Тебя душа томится, я без Тебя лишь сирота, я без Тебя без крыльев птица. Господь, Тебя хочу любить, и милостью Твоей влекома Тобой дышать, Тобою жить, как хлебом насыщаться словом,

Тебе, мой Бог, нуждаюсь я. Из рук Твоих я всем довольна. Наполнена судьба моя Твоею щедростью привольно. В Тебе нуждаюсь я, Иисус. Мне без Тебя так одиноко. Я без Тебя не обойдусь. На сердце образ Твой высокий. Господь, в Тебе нуждаюсь я. К Тебе душа моя стремится. Ты все во всем. Ты жизнь моя, в Тебе я жажду раствориться.

0: 45-й псалом. «Бог – прибежище нам и сила, неизменный помощник в бедах. Потому и не устрашимся мы, пусть даже дрогнет сама земля, и горы обрушатся в бездну моря. Пусть воды морские ревут и пенятся, и горы дрожат от их волнения. Речные потоки радуют Божий город, святилище, где обитает Всевышний. Бог в этом городе, и он не падет. Бог поддерживает его на заре. Народы метутся, и царство рушится. Подает он свой голос, и тает земля. С нами Господь сил, Бог Иакова – наша крепость. Придите, посмотрите на дела Господа. Какие опустошения он произвел на земле. До краев земли прекращает он войны. Ломает лук, расщепляет копье и сжигает дотла щиты. Он говорит: «Остановитесь, познайте, что я Бог. Я буду превознесен в народах, превознесен на земле. С нами Господь сил, Бог Иакова – наша крепость».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Помните, что в то время вы жили без Христа. Вы были чужестранцами, они входили в число народа Божьего Израиля. Обещания, которые Бог дал своему народу, к вам не относились. Вы жили в этом мире без надежды и без Бога. А теперь, в единении со Христом Иисусом, вы, некогда далекие, стали близкими благодаря крови Христа. Ведь это Он, наш мир, Он, соединивший иудеев и язычников в один народ, своим телом разрушивший стену вражды, которая разъединяла нас, отменивший закон с его уставами и правилами, чтобы, установив мир, создать в единении с собой из двух человек одного нового и обоих в едином теле примирить с Богом через смерть на кресте, уничтожив собой вражду. И Он, придя, принес радостную весть о мире вам, жившим вдали от Бога, и тем, кто рядом с Ним. Так что благодаря Ему мы, иудеи и язычники, имеем доступ к Отцу, соединенные одним Духом. Итак, вы больше не чужестранцы и не пришельцы. Вы равноправные члены Божьего народа и Божьи домочадцы. Вы тоже воздвигнуты на фундаменте, заложенном апостолами и пророками, краеугольный камень которого — Христос Иисус. Он скрепляет собой все здание и воздвигает его, превращая в храм, посвященный Господу. В единении с Ним и вы созидаете, чтобы стать, благодаря Духу, жилищем Бога.
2: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио».

Наталья Мелешко. Бушует море, вздымает волны, грозит цунами, чтоб все снести. Страшится разум в тревоге полной, и плоть трепещет, где ей спастись? В испуге чувства и слух, и зрение, и душу ужас ввергает в мрак. Волна накроет, в том нет сомнения, и очевидно, все это так. В житейской буре гремят раскаты, а челн мой утлый и мал, и слаб. Но если верой душа богата, Спаситель с неба спускает трап. И пусть бушует вокруг стихия, и духи злобы наводят страх, и дух мой слабый теряет силы, ведь я без Бога всего лишь прах. Глазами веры ищу спасение. Христос Спаситель, моя скала, и Он дарует мне избавление. И вот шагаю я по волнам.

0: отклонения на свободном радио.
1: 5 июля 1439 года во Флоренции на 17-м Вселенском соборе Папой Римским Евгением IV, византийским императором Иоанном VIII Палеологом и 33 православными иерархами была подписана так называемая Флорентийская уния. Этот акт провозглашал объединение православной и католической церквей при главенстве Рима. С ее помощью Рим рассчитывал укрепить свой авторитет, а Константинополь – воспользоваться помощью Запада в борьбе с османами. На следующий день, 6 июля, папа в главном Флорентийском соборе служил торжественную мессу. При огромном стечении народа он благословил императора, епископов и сановников. Слезы радости блестели на его глазах, когда по его приказу громогласно с амвона читалась хартия Флорентийской унии – соединение католической и православной церквей. Хотя на самом деле дела обстояли вовсе не так уж и радостно. Византия тогда доживала свои последние дни. Почти все владения ее попали уже в руки турок-османов. Лишь сама столица с небольшой областью оставалась еще во власти императора. Время Византии заканчивалось. И лишь одна надежда поддерживала императора – надежда на Западную Европу. Подписывая унию, Иоанн надеялся, что при поддержке папы вновь настанет время крестовых походов, и империя вернет себе былое величие. Под давлением императора унию подписали все греческие епископы, присутствовавшие на соборе, кроме Марка Эфесского. Но по возвращении в Константинополь большинство из них отказались от своей подписи, заявив, что их принудили к соглашению с латинянами насильно. Поместное духовенство и народ были крайне возмущены, узнав об унии. Вокруг Марка Эфесского сгруппировались все защитники православия. Патриархи Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский собрались в 1443 году в Иерусалиме и на соборе произнесли отлучение на всех приверженцев унии. Таким образом, в итоге православная церковь отказалась признавать верховенство Ватикана, а русская церковь с того момента отказалась ставить митрополитов из Греции и пошла по собственному пути. Падение Византии поставило окончательную точку во всей этой истории. После того, как в 1453 году Константинополь был взят турками, о Флорентийской унии просто перестали вспоминать.
0: След в истории.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа,

0: Для чего вы не привели его?
1: Служители отвечали:
2: никогда человек не говорил так, как этот человек.
1: Фарисеи сказали им:
3: неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он!
1: Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им:
4: судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?
1: На это сказали ему:
0: и ты не из Галилеи ли? Рассмотри, увидишь, что из Галилеи не приходит пророк.
1: И разошлись все по домам.
5: Свободное радио.

0: 13-й псалом. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, гнусны их дела, нет делающего добро. Господь взирает с небес на людей, чтобы увидеть, есть ли понимающий, ищущий Бога. Все сбились с пути, все как один развратились. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие зло, те, кто поедает мой народ как хлеб и Господа не призывает? Там их охватит страх, потому что Бог на стороне праведных. Вы осмеяли надежды нищих, но прибежище их — Господь».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Был один человек из иудейских старейшин, фарисей по имени Никодим. Он пришел ночью к Иисусу и сказал ему: «Рабби, мы знаем, что ты учитель, посланный Богом. Никто не может совершить таких знаков, какие ты совершаешь, если Бог не с ним». Иисус сказал ему в ответ: «Говорю тебе истинную правду. Только тот, кто родится свыше, сможет увидеть Царство Бога. Как может взрослый человек вновь родиться?» — говорит ему Никодим. «Ведь он не может вернуться в материнскую утробу и родиться второй раз». Иисус ответил: «Говорю тебе истинную правду. Только тот, кто родится от воды и духа, сможет войти в Царство Бога. То, что родится от плоти, есть плоть, только от духа рождается дух. Не удивляйся тому, что я тебе сказал, вам надо родиться свыше. Ветер веет где хочет. Ты слышишь, как он шумит, но не знаешь, откуда он и куда направляется. Так и с теми, кто родится от духа». «Разве такое может быть?» — спросил Никодим. «Ты учитель Израиля и не знаешь таких вещей?» — сказал ему в ответ Иисус. «Говорю тебе истинную правду. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, но вы отвергаете наше свидетельство. Если вы не верите мне, когда я вам сказал о земном, как вы поверите мне, когда я вам скажу о небесном? Ведь на небо не поднимался никто, кроме того, кто с неба сошел. Это Сын Человеческий. Как Моисей поднял ввысь медного змея в пустыне, так и Сын Человеческий должен быть поднят, чтобы тот, кто верит, в нем обрел вечную жизнь. Ведь Бог так полюбил мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы тот, кто верит в Него, не погиб, но обрел вечную жизнь. Ведь Бог послал Сына в мир не для того, чтобы Он мир осудил, но для того, чтобы мир через Него был спасен. Тот, кто верит в Него, осужден не будет, а кто не верит, уже осужден, потому что он не поверил в имя единственного Сына Бога».
2: Вдохновляйся. Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Берегите друг друга. Берегите друг друга в этой жизни земной. Поддержите друг друга добротою простой. Берегите друг друга от волнений и слез, от порочного круга лживых слов и угроз. Никогда вы друг другу не желайте вреда. Берегите друг друга и прощайте всегда. Берегите друг друга, пока дух еще бодр, пока смертная вьюга не повергла на одр. Будьте встречам вы рады и дарите цветы не к могильной ограде у последней черты. Берегите друг друга, дни торопятся вдаль. В жизни часто подруги и любовь, и печаль. В жизни часто изломы, повороты, борьба. Помогите другому, не жалейте себя. Возлюбите друг друга, призывает Христос. Не судите всех строго, Он грехи все понес. Не по нашим заслугам, так любимы мы им. Будьте Божьими, люди, милосердны к другим. Берегите друг друга.
1: Свети ярко. Свободное радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит:
2: «Сей был Тот, о Котором я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня».
1: И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил.
0: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Псалом 51. «Что хвалишься злодейством сильный? Весь день со мной милость Божия. Твой язык замышляет гибель, он подобен отточенной бритве, о коварной. Зло ты любишь больше добра, и ложь сильнее, чем слова правды. Ты любишь гибельные слова и язык вероломный. Но Бог погубит тебя навек. Он схватит тебя и выкинет прочь из шатра, исторгнет твой корень из земли живых. Увидят праведники и устрашатся. Посмеются над ним, говоря: вот человек, который не сделал Бога своей крепостью, а верил в свои сокровища и укреплялся, уничтожая других. А я подобен маслине, зеленеющей в Божьем доме. Я верю в Божью милость вовеки. Буду славить тебя вовек за сделанное тобой. Пред твоими верными я буду уповать на твое имя, потому что оно прекрасно».
1: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Тут некоторые из учеников его сказали один другому:
2: «Что это он говорит нам: вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу?»
1: И так они говорили:
3: «Что это говорит он вскоре? Не знаем, что говорит».
1: Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им:
4: «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал: вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас. Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир. И опять оставляю мир и иду к Отцу».
1: Ученики его сказали ему:
2: «Вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел».
1: Иисус отвечал им:
4: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир».
5: Маленький шаг, но вперед. Свободное радио.

Воронкова Ольга. Мне нужен Иисус каждый день, каждый час и каждое жизни мгновение. В себе хочу слово Его растворять, хвалить Его благоговение. Он нужен мне, я нужна Ему, нас небо крестом связало. Он светом своим разогнал мою тьму, дал жизни новое начало. А новая жизнь — любовь, благодать и снятие ветхой одежды, и сердце нужно Ему отдать. Жить верой, любовью, надеждой. Мне нужен Иисус. Без Него не могу я жить и любить не умею. Без Него я замерзну и пропаду. Без Него не дойду я до цели. Мне нужен Иисус. Моя праведность и покой, скала моего спасения. Меня Он вознес над земной суетой, простер ко мне благоволение. Мне нужен Иисус, когда сердце болит и тает, как снег, моя вера. Мне нужен Иисус, когда сердце искрит радостью, счастьем без меры. Мне нужен Иисус, без Него я пуста, хочу быть с Ним я ежечасно. Мне нужен Иисус везде и всегда, без Христа моя жизнь напрасна.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
2: Свободное радио.

0: золотые библейские стихи.
1: Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Псалтырь 127:8.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Друзья, это «Свободное радио», и с вами Катя. Новый светлый день на «Свободном радио». И даже если у вас за окном тучи, в этом дне есть истинный свет. Ведь свет в нашу жизнь приносит вера. Знаете, жизнь может быть простой и красивой. Для этого нужно сосредоточиться на хороших вещах. Живи просто, живи свободно. В этом поможет «Свободное радио».
1: Новая музыка на «Свободном радио».

Петр Мамонов. «Все возвращается во сто крат тебе, любимому, но только не тряпками, а состоянием души. Вот подлинное счастье. Но чтобы его достичь, каждую минуту надо думать, что сказать, что сделать. Это все есть созидание. Посмотрите, что делается вокруг. Сколько хороших людей, чистых, удивительных, веселых лиц. Так хочется начать жить без страха. Это и есть взять крест, принять все, что случается, хорошее и плохое. Крест – это бесстрашие, незащищенность и риск. Я хочу так. Мне это понятно. Я уже забыл про выдумки, разговоры. Хочу серьезно. Помоги, Господи».

0: Притчи Соломона.
1: Бесполезно богатство в день гнева, а праведность спасает от смерти.
2: Свободное радио.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка. Поддержи.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: 100 нескучных историй. Сила доверия. В центре города, в пятиэтажном доме, вспыхнул пожар. Все жильцы в спешке покидали помещение, только 8-летний мальчик крепко спал в своей квартире на последнем этаже. Его мать была в отъезде, а отец вышел за продуктами в магазин неподалеку. Огонь быстро охватывал этаж за этажом и поднимался все выше и выше. Пожарники отчаянно боролись с огнем, но безуспешно. Драма стала превращаться в трагедию, когда они увидели в окне пятого этажа лицо испуганного ребенка. Сила огня возрастала. Пламя продолжало распространяться с огромной скоростью и уже поглощало третий этаж. Появился отец ребенка. Его лицо было искажено ужасом. Пожарники попытались приставить лестницу к стене здания, но огонь не давал возможности взобраться по ней. Тогда они решили натянуть тент, чтобы ребенок мог спрыгнуть вниз и спастись. Только бы отцу удалось уговорить ребенка на этот шаг.
1: «Папочка! Папа!»
0: – кричал мальчик.
1: «Мне страшно, папа!» «Не бойся, мой мальчик! Я здесь, внизу!»
0: Плача отозвался отец. Но дым мешал ребенку видеть отца.
1: «Папа, где ты? Я тебя не вижу, тут много дыма!»
0: Но отец видел ребенка, огонь освещал его.
1: «Зато я тебя вижу, сынок! Послушай-ка, тебе придется прыгнуть вниз! Но ты не бойся, мы тебя обязательно поймаем, нас тут много! Все будет хорошо, слышишь?»
2: «Прыгнуть? Но ведь я ничего не вижу!»
0: Плакал сын.
1: «Не бойся, сынок! Главное, я вижу тебя! Прыгай, малыш, прыгай!»
2: «Хорошо, я прыгну! Я тебя не вижу, но иду к тебе, папочка!»
0: И мальчик прыгнул. Его поймали. Отец крепко обнял сына, и они вместе плакали и смеялись от счастья. «Ну-ну, сынок!» «Видишь, все хорошо. Ты просто молодчина, что поверил мне и прыгнул, несмотря на страх». Что-то подобное порой испытываем, переживаем и мы с вами, когда в отчаянных обстоятельствах мы не видим никакого выхода. Но стоит только довериться Богу, нашему небесному Отцу, и Он поддержит нас, поможет, хотя мы Его и не видим. Однако это все-таки не так уж и легко доверять невидимому Богу. Вот почему, несмотря на то, что в мире есть очень много людей, которые верят в Бога, но среди них не так уж много, думаю, совсем немного людей, которые верят Богу, доверяют Богу. И все же, Богу доверять легче, если помнить, что Он наш Отец. Вдумайтесь, наш Отец, так учит Библия. Вот тот мальчуган из истории, возможно, это реальная история, он вряд ли прыгнул бы вниз, если бы кто-то чужой его попросил об этом, незнакомый. Но он услышал голос отца. Отцу можно доверять, отец точно не обманет, отец не подведет, он поймает. Вот и мы тоже давайте научимся доверять Богу. И не только когда какие-то трудные ситуации, когда уже все свои возможности мы исчерпали, но всегда давайте доверимся Библии, потому что это Божье Слово. Оно верно, оно надежно. Давайте будем следовать за Господом по жизни, по Его следам, по Его учению. Это ничего, что мы Его не видим. Главное, что Он нас видит. Он видит наши старания, наши попытки, Он видит всю нашу жизнь, все трудности. И стоит только начать делать первые робкие шаги в сторону Бога, как мы обязательно почувствуем Его поддержку, почувствуем Его помощь, Его любовь к нам. Как и написано в Библии, «Всякий верующий в Него не постыдится».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: 5 июля 1439 года во Флоренции на 17-м Вселенском соборе Папой Римским Евгением IV, византийским императором Иоанном VIII Палеологом и 33 православными иерархами была подписана так называемая Флорентийская уния. Этот акт провозглашал объединение православной и католической церквей при главенстве Рима. С ее помощью Рим рассчитывал укрепить свой авторитет, а Константинополь – воспользоваться помощью Запада в борьбе с османами. На следующий день, 6 июля, папа в главном Флорентийском соборе служил торжественную мессу. При огромном стечении народа он благословил императора, епископов и сановников. Слезы радости блестели на его глазах, когда по его приказу громогласно самвона читалась хартия Флорентийской унии – соединение католической и православной церквей. Хотя на самом деле дела обстояли вовсе не так уж и радостно. Византия тогда доживала свои последние дни. Почти все владения ее попали уже в руки турок-османов. Лишь сама столица с небольшой областью оставалась еще во власти императора. Время Византии заканчивалось. И лишь одна надежда поддерживала императора. Надежда на Западную Европу. Подписывая унию, Иоанн надеялся, что при поддержке папы вновь настанет время крестовых походов, и империя вернет себе былое величие. Под давлением императора унию подписали все греческие епископы, присутствовавшие на соборе, кроме Марка Эфесского. Но по возвращении в Константинополь большинство из них отказались от своей подписи, заявив, что их принудили к соглашению с латинянами насильно. Поместное духовенство и народ были крайне возмущены, узнав об унии. Вокруг Марка Эфесского сгруппировались все защитники православия. Патриархи Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский собрались в 1443 году в Иерусалиме и на соборе произнесли отлучение на всех приверженцев унии. Таким образом, в итоге православная церковь отказалась признавать верховенство Ватикана, а русская церковь с того момента отказалась ставить митрополитов из Греции и пошла по собственному пути. Падение Византии поставило окончательную точку во всей этой истории. После того, как в 1453 году Константинополь был взят турками, о Флорентийской унии просто перестали вспоминать.
3: След в истории.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о важных находках библейских археологов последних лет. В 2020 году археологи обнаружили на голландских высотах укрепленное здание, датируемое временами правления царя Давида, а именно около 1000 года до нашей эры. На одном из больших базальтовых камней этой крепости были вырезаны две рогатые фигуры с протянутыми руками. Археологи считают, что это здание было форпостом царства Гешур, союзника царя Давида. В Библии мы читаем о том, что жена Давида Мааха, мать Авессалома, была дочерью царя Гешура. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Матфея.
1: Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря:
2: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас».
0: Новая музыка на свободном радио.

0: like that.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Искушение. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Евангелие от Матфея, 4 глава, 1 стих. Библия учит нас, что искушение обычно возникает в одной из трех сфер. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Иисус был испытан во всех этих областях. После 40-дневного поста он был голоден. Голод сам по себе не грех, но сатана превратил это в искушение. Так как ты Сын Божий, то почему бы тебе не превратить эти камни в хлеб? Другими словами, сатана предлагал Иисусу позволить его плотским желаниям господствовать над его духом. Суть искушения всегда такова – позволить плоти господствовать над духом. И таким образом, в каждой ситуации я должен решить, подчинюсь ли я желаниям моей плоти или желаниям духа. Иисус использовал Слово Божье, чтобы ответить на каждое искушение, которое приносил сатана. Вот почему так важно для нас хранить Слово Божье в наших сердцах. Пребывающее Слово Божье в вас будет секретом вашей силы в преодолении любого искушения, которое сатана поставит на вашем пути. Подготовьте себя сейчас, потому что искушение без сомнения придет. Планируйте ваши шаги до того, как вы встанете перед выбором. Когда Божье Слово говорит одно, а сатана говорит другое, что вы будете делать? Подчините ли вы себя Богу и будете следовать Его Слову, или позволите своей плоти господствовать над вашим духом? Отец, мы исповедуем, что так часто мы проваливали испытания, что мы позволяли плоти господствовать над духом. Прости нас, Господь, и очисти нас. Направляй нас Твоим Святым Духом и Твоим вечным Словом истины. Во имя Иисуса. Аминь.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Антони ван Левенгук. Левенгук был ученым, впервые открывшим бактерии. Левенгук начал с изучения ткани через очки, которые он использовал как увеличительные стекла. Заинтересовавшись подобного рода наблюдениями, он занялся изготовлением оптических линз и в конце концов стал первым человеком, который увидел бактерии через микроскоп. Он был верующим человеком. Стремление опровергнуть идею о самозарождении жизни без какого-либо участия Творца подвигло его на проведение чрезвычайно важных научных исследований. Левенгук занимался изучением системы питания растений и животных, системой транспортировки питательных веществ растений, процессом размножения. Вел исследования различных растительных структур и кровяных клеток. Изучая капилляры, Левенгук впервые обнаружил, как по ним проходят кровяные клетки. Кроме того, до Левенгука никому не было известно, что мышцы состоят из волокон.

0: Раньше, когда я читал в Библии про то, что верующие — это лишь странники и пришельцы, я только улыбался последнему слову, невольно представляя зеленых человечков. Но в последнее время я все больше убеждаюсь, что сказанное справедливо. Покуда мы живем в этом мире, нет никакой безопасности, стабильности и уверенности в светлом будущем. Надежда христианина лежит за пределами этого мира. Поэтому не стоит удивляться и ужасаться, если вся привычная жизнь и мир вокруг рушится. Это не наш мир. Погостим и пойдем домой. А там все по-другому.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Если я владею языками людей и даже ангелов, но любви у меня нет, я только меди звон или тавр грохот. Если у меня есть дар пророчества, или мне доступны всякие тайны и всякое знание, или у меня такая вера, что я могу горы передвигать, а любви нет, я ничто. И если я раздам бедным все, чем владею, и даже тело свое отдам на сожжение, а любви у меня нет, ничто мне не поможет. Любовь терпелива, любовь добра, независтлива, нехвастлива, любовь не превозносится, не бесчинствует, любовь не себелюбива, не обидчива, не держит зла. Любовь не радуется злу, она радуется правде. Она все извиняет, всему верит, на все надеется, все переносит. Любовь никогда не пройдет. Дар пророчества исчезнет, дар языков прекратится, знание станет ненужным. Ведь наше знание частично и пророчество частично. А когда придет совершенство, все частично исчезнет. Когда я был ребенком, я говорил как ребенок, думал как ребенок, рассуждал как ребенок. Стал взрослым, и все детское отошло. Теперь мы видим только смутное отражение в зеркале, а тогда будем видеть лицом к лицу. Теперь мое знание частично, а тогда я буду знать так же полно, как знает меня Бог.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня Сергей зовут, Новосибирска.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я думаю, часть заслуги в том, что я все-таки из христианской семьи, частично, да, ну, наверное, большей части, потому что в какой-то момент я понял, что моя жизнь без Бога приведет меня к бессмысленной, наверное, жизни, вот, и определенно я увидел побуждение и через своих духовных родителей, что мне нужно служить Богу. И с лет 14, наверное, у меня начался очень быстрый рост духовный и переживание, что я хочу все-таки быть в церкви и быть служителем церкви.
0: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Ну, побежали, пора.
1: А, сестра, я, наверное, не пойду. Иди одна.
0: Ты чего это, братишка? Ты ж всегда в церковь как на праздник ходил. Тебе не здоровится?
1: Да нет, все нормально. Просто...
0: Ну?
1: Ну, если это хочется знать. Я обижен на Бога.
0: Что? Обижен на Бога?
1: Понимаешь, я уже несколько месяцев молюсь кое о чем, но ничего не меняется. Бог не слышит мои молитвы.
0: Подожди, подожди. С чего ты решил, что он не слышит?
1: Ну, он не говорит «да», не говорит «нет». Он даже не говорит «может быть», понимаешь? Он просто молчит.
0: Слышь, пойдем-ка со мной в церковь, а?
1: Не, не хочу. Иди одна.
0: Ну, хорошо. Тогда так поступим. Оставайся дома, но пока меня не будет, я попрошу тебя кое-что сделать, окей? А знаешь, что это такое?
1: Знаю, конечно. Кубик Рубика.
0: Так слушай, если соберешь его в мое отсутствие, я подарю тебе... мой фотоаппарат. Идет?
1: Твой цифровой фотик? Тебе же он самой нужен. Или ты уверена на 100%, что мне его не по зубам собрать?
0: А что, по зубам?
1: Ну, если честно, в детстве у меня как-то получилось.
0: Ну, ну, значит, договорились.
1: Давай договорились.
0: По рукам. Да, кстати, одно условие. Ты должен собрать его в течение 2 минут.
1: Да ты, сестренка, как я вижу, ничего в кубиках-рубиках не смыслишь. В течение 2 минут. Да люди неделями голову ломают. Да и схемы специально надо знать. 2 минуты. Абсурд.
0: Не меньший абсурд, чем твоя обида на Бога.
1: При чем здесь моя...
0: Начнем с того, что ты исключил один возможный ответ на твою молитву.
1: Это какой?
0: Кроме вариантов «да», «нет» и «может быть», есть еще один вариант. Подожди.
1: Подожди?
0: Да, подожди. Ведь чаще всего Господь действует через людей, и если люди, через которых Бог намерен ответить на твою молитву, сейчас каким-то образом заняты, тебе надо набраться терпения и подождать.
1: Подожди.
0: Ну вот возьмем, к примеру, этот кубик Рубика. Смотри.
1: Ну?
0: Предположим, вот этот зеленый квадратик... Человек, который избран Богом, чтобы ответить на твою молитву. Так?
1: Ну, допустим.
0: Но он в данный момент в миссионерской поездке. Когда он вернется, он должен встретиться вот с этим человеком.
1: Вот с этим синим квадратиком.
0: Но этот человек тоже занят, возможно, отвечая на чью-либо молитву. Понимаешь?
1: Понимаю.
0: И когда они, наконец, встречаются, их разговор случайно слышит вот этот человек, который рассказывает о том, что он случайно услышал вот это.
1: Ну, хорошо, хорошо, я понял, давай.
0: Вот так вот, братишка. Ответ на молитву может требовать совпадения многих факторов. Но это еще не все.
1: Не все? А что еще?
0: Когда все предыдущие события сойдутся в одном месте в нужное время, вот этот вот человек к тому моменту должен быть духовно и психологически готовым.
1: А кто этот человек?
0: Ты!
1: Я?
0: Да, братишка. Ответ на твою молитву может предстать прямо перед твоими глазами. Но если ты не готов, ты можешь даже не обратить на него внимания.
1: Подай-ка куртку, пожалуйста.
0: Ты куда?
1: Да с тобой пойду. Че дома сидеть?
2: Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: При многословии не избежать греха, но тот, кто язык удерживает, разумен.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: трудные времена все люди как на ладони. Шелуха слетает, маски сняты, за цветком колючка, за птичкой жаба, за улыбками подлецы и трусы. Но хорошая новость в том, что и настоящих тоже видно. Они такие и были. Порядочные, терпеливые, без яда и гнева. Вот на них-то все всегда и держится. А в трудные времена, да, люди как на ладони.
1: Делай, что должно. Свободное радио.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать». Все несбыточно и не

0: Евангелие от Марка.
1: «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им:
2: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного».
1: Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пеши из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, выйдя, увидел множество народа, и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят:
3: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть».
1: Он сказал им в ответ:
2: «Вы дайте им есть».
1: И сказали ему:
4: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?»
1: Но он спросил их:
2: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите».
1: Они, узнав, сказали:
5: 5 хлебов и 2 рыбы.
1: Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: За христианскую музыку или приложение требуют заплатить? Ни в коем случае не соглашайся. Даром получили, пусть даром и отдают. Лучше купите какой-нибудь светский фильм и посмотрите его, чтобы поднять себе настроение.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Время подумать.
1: До чего мы сегодня договорились, друзья? Так это до того, что если в нашей жизни есть раздражительность, гневливость, обидчивость, колкость, дело не во внешних раздражителях. Дело в нас самих. Нравится нам это или нет, но в такой ситуации работать надо прежде всего с собой. Не всегда помогает устранение внешнего раздражителя. Уйдет один нудный коллега, придет другой на его место. Сегодня подрезал один на дороге, завтра подрежут другие 10. И в очередь перед вами всегда найдется кому влезть. Такие ситуации будут всегда. Все, что мы можем проконтролировать, самих себя. Ну а что, если накрыло? Вот накрыло, и каким-то образом надо успокоиться. С точки зрения житейской мудрости, говорят, нужно все внимание переключить на дыхание. Задержать его на максимальное время, после чего снова начать дышать. Якобы вот так получается снизить и умственную активность, и отвлечься, и организм переходит на состояние, когда собственная физиология его волнует больше, и собственный инстинкт сохранения занимает большую часть ума, чем попытки вылить на кого-то гнев. Еще обычно советуют, если ярость уж так просится наружу, то можно бумажку какую-нибудь разорвать в клочья, подушку любимую побить, сломать какую-нибудь старую ручку. Может быть, вы при этом будете выглядеть странно, но это все равно лучше, чем если вы выпалите все свое негодование на объект раздражения. Мол, пусть это странновато, но все равно лучше скандала. Еще говорят, от гнева физическая нагрузка хорошо помогает. Так что, если чувствуете, что кипит, давайте отжиматься и подтягиваться, кто что умеет. Кстати, спорт – это вообще, в принципе, хороший эмоциональный регулятор. Я думаю, что вы способны еще вспомнить те времена, когда брали над собой верх и ходили в зал. Туда идешь через силу, а оттуда вылетаешь на крыльях. Сам себя победил, эмоции сбросились. Это как на плотине воду сбрасывают. Вот эмоции из тебя вышли, ты такой в хорошем смысле пустой и не способен ни на что отрицательное. Кому-то помогает пение, кому-то помогает покричать. Можно ехать в машине, если вы один, и ни с того ни с сего заорать. Ну, только лучше делать это, конечно, не в пробке, чтобы свидетелей не было. Так, по ходу, по течению. Можно в лес выехать, там покричать. Вот так вот набегаетесь, накричитесь, и волей-неволей наступит физиологическая фаза затишья и покоя. Приходите вечером домой, всех любите, всех цените. Никто и не догадается, что еще полчаса назад вы дико кричали в глухом лесу.
0: Вы подумали? А мы сказали. Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: Друзья, всем привет! Я Миля Шаламова из «Валрус Воршип». И это

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Вячеслав Сафронов?
1: Я хотел бы поделиться с вами небольшим словом из книги Исаии, 40 главы, место Писания с 30 стиха. Библия говорит о том, что «утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Дорогие братья и сестры, я хочу вдохновить каждого из вас. Давайте не будем ослабевать, давайте не будем оставлять нашего упования на нашего Господа. Здесь написано, что «утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают». Падение человека начинается, как говорит здесь Слово Божие, утомляется вначале человек, затем написано «ослабевает». Утомление приносит ослабевание, а ослабевание приносит падение. Дорогие братья и сестры, давайте не будем утомляться, давайте не будем ослабевать и давайте будем уповать на Господа. Потому что написано, что надеющиеся на Господа, они обновятся в силе, как орлы. Это обещание Божие. Наша надежда на Господа, оно обновляет наши силы. Братья и сестры, давайте продолжать надеяться на Господа, искать Его лица и собираться вместе каждый вечер вместе с семьей в 21:45 и получать Слово от Господа. И сила Божия будет сходить на тебя, и ты будешь обновляться в силе, как молодой орел.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: 5 июля 1439 года во Флоренции на 17-м Вселенском соборе Папой Римским Евгением IV, византийским императором Иоанном VIII Палеологом и 33 православными иерархами была подписана так называемая Флорентийская уния. Этот акт провозглашал объединение православной и католической церквей при главенстве Рима. С ее помощью Рим рассчитывал укрепить свой авторитет, а Константинополь – воспользоваться помощью Запада в борьбе с османами. На следующий день, 6 июля, папа в главном Флорентийском соборе служил торжественную мессу. При огромном стечении народа он благословил императора, епископов и сановников. Слезы радости блестели на его глазах, когда по его приказу громогласно самвона читалась Хартия Флорентийской унии – соединение католической и православной церквей. Хотя на самом деле дела обстояли вовсе не так уж и радостно. Византия тогда доживала свои последние дни. Почти все владения ее попали уже в руки турок-османов. Лишь сама столица с небольшой областью оставалась еще во власти императора. Время Византии заканчивалось. И лишь одна надежда поддерживала императора. Надежда на Западную Европу. Подписывая унию, Иоанн надеялся, что при поддержке папы вновь настанет время крестовых походов, и империя вернет себе былое величие. Под давлением императора унию подписали все греческие епископы, присутствовавшие на соборе, кроме Марка Эфесского. Но по возвращении в Константинополь большинство из них отказались от своей подписи, заявив, что их принудили к соглашению с латинянами насильно. Поместное духовенство и народ были крайне возмущены, узнав об унии. Вокруг Марка Эфесского сгруппировались все защитники православия. Патриархи Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский собрались в 1443 году в Иерусалиме и на соборе произнесли отлучение на всех приверженцев унии. Таким образом, в итоге православная церковь отказалась признавать верховенство Ватикана, а русская церковь с того момента отказалась ставить митрополитов из Греции и пошла по собственному пути. Падение Византии поставило окончательную точку во всей этой истории. После того, как в 1453 году Константинополь был взят турками, о Флорентийской унии просто перестали вспоминать.
1: След в истории.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Знаете, если бы хозяину дома было известно, в какое время придет вор, он не допустил бы, чтобы вор забрался в его дом. Будьте и вы в готовности, потому что Сын Человеческий вернется в час, когда вы не ждете.
2: Держим курс

Кто бы мог подумать, что каждый вечер мы будем молиться с детьми, чтобы войны закончились. Все чаще я думаю о том, в какое благословенное время мира мне довелось жить, и жалею, что не ценил его так, как стоило бы. Человечество действительно воюет, убивает, грабит и старательно ненавидит всю свою историю. А недавний анализ мировой истории учеными показал, что гипотеза об уменьшении уровня насилия на протяжении эпох ошибочна. И все, что остается нам с вами, это помнить заповедь Христа: «Блаженны миротворцы, ибо они Бога узрят». И делать все необходимое, чтобы этот мир творить и подчеркивать.

тьмой окутаны сердца, и греха полна земля. Суета людей всех увлекла. Вместо Божьей истины стал обман преобладать.

надежды никакой, а свобода стала лишь мечтой. Чтоб спасти мир от грехов, недостойных никого, ведь принять смерть может только

Истинная этика начинается там, где перестают пользоваться словами. Альберт Швейцер, немецкий и французский протестантский теолог.

Вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Я часто слышала, как люди говорят, да и сама раньше так говорила, «Это слишком сложно, мне этого не понять, у меня не хватит ума». А в послании Ефесянам сказано вот что: «Он излил на нас щедрое в совершенстве ума и мудрости». Да, это говорится о том, что нам явлен Христос, но что очень важно, Павел в другом послании тоже об этом пишет. «Кому недостает мудрости, пусть просит у Бога, и Он даст ему». Бог не жадничает. Он действительно с удовольствием делится с нами своей мудростью. В нем полнота знания. Так что не думайте, что раз вы чего-то не понимаете, то это вам не подвластно. Просто нужно просить Бога о помощи и по чуть-чуть, маленькими шагами, разбираться в проблеме. Вот увидите, все получится. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Хотя я свободен и никому не раб, я сделался рабом всех, чтобы приобрести всех, кого смогу. С иудеями я вел себя как иудей, чтобы приобрести иудеев. То есть с людьми, исполняющими закон, я вел себя как человек, исполняющий закон, хотя я и не подвластен закону, чтобы приобрести исполняющих закон. С теми, кто не знает закона, я вел себя как человек, не знающий закона, хотя знаю закон Бога, будучи подвластен Христу, чтобы приобрести людей, не знающих закона. Для слабых я стал слабым, чтобы приобрести слабых. Я становился всем для всех, чтобы любыми способами спасти хотя бы некоторых. Все это я делаю ради радостной вести, чтобы и самому стать сопричастным ей».

Привет, друзья! С вами Катя. Подумалось мне как-то интересно, почему люди не могут просто жить в мире друг с другом, просто растить детей, создавать музыку, писать картины, трудиться на благо себя и окружающих. Почему со времен Каина и Авеля на земле идет война? В Ветхом Завете мы читаем историю за историей о том, как зло и обиды порождали все большее зло и все большие обиды. И кажется, этот круг бесконечен, и его невозможно разорвать. Но в Евангелии из уст самого Иисуса Христа звучат совсем другие слова. «Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец». Вот истина, которая переворачивает наше сознание. Ведь для нас это неестественно. Кажется, что если мне сделали больно, я не могу не отреагировать. Но выход только один – разорвать этот порочный круг насилия милосердием. Быть милосердным, как милосерден к нам сам Бог. Свободная.

0: Евангелие от Луки.
1: Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему:
2: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный».
1: И сказал Захария ангелу:
3: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных».
1: Ангел сказал ему в ответ:
2: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время».
1: Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила:
4: «Так сотворил мне

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях. Земля.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: ты дома уже? Я тебя не ждала так рано.
1: Да, я уже дома.
0: Все ясно. Экзамен провалил.
1: Ума не приложу, почему? Я же хорошо вожу, сама знаешь.
0: Дай-ка угадаю. Ты провалил экзамен из-за того, что а. не пропустил движущийся по главной дороге, б. не включил поворотник при перестроении, в. за то, что часто смотрел по сторонам, а не на дорогу, д.
1: Откуда ты все знаешь? Они что, тебе позвонили?
0: Да нет, я просто знаю, как ты ведешь себя, когда разговариваешь, и...
1: При чем здесь то, как я разговариваю?
0: Как бы это тебе сказать поточнее? Понимаешь, в том, как ты разговариваешь, и в том, как ты водишь, есть что-то общее. Отсутствие смирения.
1: Что? Мне-то не хватает смирения. Да я самый смиренный из всех, кого я знаю.
0: Ну вот, что и требовалось доказать.
1: Тебе что, доставляет удовольствие издеваться надо мной, да?
0: Скажи, Гарик, замечал ли ты когда-нибудь за собой такую вещь? Когда ты с кем-то беседуешь, в основном говорит только один человек.
1: И ты хочешь сказать, что этот человек я? Неправда.
0: Ну вот мы с тобой вчера по телефону разговаривали. Скажи, ты заметил, что пока ты говорил, я вышла на 5 минут на кухню и попила чай?
1: Шутишь, да? Ты ни за что бы со мной так не... Неужели ты правда? Ты что, правда так со мной поступила?
0: А что мне оставалось?
1: Ты положила трубку и пошла!
0: Ни в какую не хотел пропустить!
1: А я, значит, как идиот, говорил сам собой!
0: Кстати, когда я подошла к телефону, ты уже полностью переменил тему разговора!
1: Да как же тебе не стыдно?
0: А тебе не стыдно, когда ты перестраиваешься в другой ряд и не включаешь поворотник?
1: Да при чем здесь поворотник?
0: Да при том!
1: А, понял. Хочешь сказать, что это то же самое, что внезапно переменить тему разговора?
0: Вот именно. Очень трудно разговаривать с тем, кто просто не умеет слушать. Это вообще трудно назвать общением. Это скорее монолог.
1: Хм. Слушай, Анжел, а ты можешь мне, ну, как-то помочь научиться общаться?
0: С удовольствием. Давай только...
1: Кстати, слушай, забыл тебе рассказать про того парня, который мне экзамен принимал. Это такой перец, ты бы видела, у него, значит, это... Ой, опять я не пропустил движущихся по главной дороге и поворотник не включил. Анжел, я больше не буду. Анжел, вернись!
2: Свободное радио. Правильный.

0: Софья Павловна Ливен из книги «Духовное пробуждение в России». Василий Александрович Пашков вместе со своим другом графом Корфом посещал чайные, где зимой обогревались извозчики. В жарко натопленных и сильно накуренных трактирах или чайных, битком набитых легковыми и ломовыми извозчиками, эти два служителя Божия читали Евангелие и говорили о Христе, о путях гибели и спасения, призывая всех обратиться к Спасителю с покаянием, чтобы получить веру и прощение грехов и новую жизнь свыше. Тут же они раздавали небольшие Евангелия. Простые слушатели с большим вниманием и открытыми сердцами принимали слова свидетелей Господних, воодушевленных горячей любовью к Господу и жаждой спасения душ. Много лет спустя, когда я предложила извозчику одно из четырех Евангелий, я услышала в ответ: «Несколько лет тому назад один хороший барин подарил мне такую же книжечку». Радостно было слышать, с какой благодарностью он его вспоминал. Верующие того времени не ограничивались одним служением словом. Я уже упомянула, что у Пашковых имелся дом на Выборгской стороне. Там Василий Александрович открыл столовую, в которой за малую плату можно было получить простое хорошее кушанье, а также чай или кофе с молоком. На стенах столовой были написаны стихи из Священного Писания. Гости обслуживались верующими женщинами или девицами. Это помещение было устроено прежде всего для студентов, которым часто не хватало средств на пропитание. Кроме хорошего питания и низкой цены, их привлекало милое отношение служащих и приятная обстановка. Один из членов евангельской общины в Париже, теперь уже пожилой брат, рассказывал мне, как он, чуждый веры, студентом любил заходить в эту столовую, где за 10 копеек мог получить целый обед, а за 1 копейку – тарелку супа или полную тарелку гречневой каши с маслом. Кто знает, может быть, эти небольшие проявления ласки и человеколюбия предохранили некоторых от горечи и разочарования, которые впоследствии приводили к классовой вражде, к атеизму и, наконец, к братоубийственному кровопролитию. Пашковский дом на Выборгской стороне был также центром евангельской работы. Душою всего дома, верным воином на своем посту, была Мария Ивановна Игнатьева, заведовавшая столовой, а впоследствии прачечной и швейной. Но, к сожалению, скоро начались правительственные ограничения этой деятельности. Например, было запрещено развешивать на стенах столовой тексты, даже из Священного Писания. По-видимому, правительство ставило братьев на один уровень с пропагандистами, и надписи пришлось снять. Много лет спустя столовая закрылась, но по какой причине, мне неизвестно. Одна петербургская благотворительница, фамилии которой я не помню, открыла в разных частях города швейные мастерские для бедных женщин, чтобы дать им возможность заработка на дому. Покидая Петербург и не желая забросить это дело, она предложила некоторым из наших верующих сестер взять его в свои руки. Александра Ивановна Пашкова и ее сестра Елизавета Ивановна Черткова выбрали по мастерской в одной из частей Петербурга, а моя тетя Вера Федоровна Гагарина взяла себе 2 мастерские. Они стремились не только помочь бедным женщинам иметь заработок, но и дать им возможность слышать Слово Божье. В мастерских они получали скроенный материал, а возвращая сшитое – заработную плату и новый заказ. Их посещали по квартирам, где с ними беседовали, а на Рождество и Пасху устраивали праздник с подарками и угощением для них и их детей. На этих праздниках бывало и пение, и чтение Слова Божия, и молитва. Раз или два в неделю дочери этих работниц приходили в мастерскую и учились шить. Во время работы им поясняли что-нибудь из Слова Божия или читали рассказы духовного содержания. Этим делом чтения главным образом занимались и некоторые из сестер Крузе, и 2 сестры Голицыны, и моя сестра, и я сама.
1: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио. Thank you.

0: Ватикан отрицает правдивость этой истории, но считается, что был период, когда папой была женщина. Ее звали Иоанна. Долгое время никто не догадывался о поле главы христианской церкви. По преданиям, секрет раскрылся, когда она родила ребенка.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Смотрите, не презирайте ни одного из простых и малых. Верно вам говорю, их ангелы всегда стоят рядом с моим небесным Отцом. Как вы считаете, если есть у человека 100 овец, и одна из них заблудилась, разве не оставит он 99 в горах и не пойдет искать заблудившуюся? А когда найдет, верно вам говорю, будет радоваться ей больше, чем 99 незаблудившимся. Так и ваш Небесный Отец, Он не хочет, чтобы погиб хоть один из самых малых.
2: Вдохновляйся. Свободное радио.

0: Какой смысл прибираться, если снова будет грязно? Зачем каяться и возвращаться к Богу, если это все равно закончится новым падением? Где бы вы сейчас ни находились в вашем духовном состоянии, помните, что ваш труд не тщетен в глазах Бога. Он знает, что вы проходите и каково вам приходится. И Он готов помочь одержать новую победу. И мы верим, что у вас все получится. А мы поможем, чем можем. Ведь для этого и есть друзья.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Артём меня зовут. Из Дмитрова.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Произошло где-то, наверное, более 10 лет назад. Это сложные обстоятельства жизненные. Меня как бы, скажем так, вынудили обратиться к Богу за помощью. И он мне помог. С тех пор я как бы вот следую за ним и имею в жизни радость от этого. Раз он мне помог, естественно, я увидел, что он реален, что он помогает, что он спасает.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: «Живите со всеми в мире, насколько это зависит от вас. Не мстите за себя, дорогие мои, оставьте место Божьему гневу. Ведь написано: «Отмщение мое, и я воздам», — говорит Господь. Наоборот, если твой враг голоден, накорми его, жаждет, напои его. Этим ты заставишь его гореть со стыда. Не дай злу победить себя, но побеждай зло добром.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: Дорогие мужчины, подарите своим возлюбленным настоящую рождественскую радость. Приобретайте украшения из белого золота, инкрустированные бриллиантами и рубинами. Подходите, сегодня скидки в честь Рождества.
1: О, такие красивые украшения я видел разве только при дворе царя Ирода.
0: Очень смешно. Что хотите приобрести? Кольцо, браслет? Могу порекомендовать замечательный кулон из новой коллекции.
1: О, нет, госпожа, золото у меня доволен. Я же алхимик и маг Балтазар. Я сам несу золото в дар.
0: Знаете, у нас уже неделю народ валит. Мне не до шуток. Не берете, так что мне зря голову морочите?
1: Не скажете ли, прекраснейший, где рожденный царь индейский?
0: Нет, ну ты смотри, а Рождество только через 3 дня, а этот уже надрался.
1: Милое невинное дитя, не скажешь ли ты свет очей?
2: А ты что, Дед Мороз?
1: А, мамалю, отпусти мою бороду, ты причиняешь мне боль.
2: А ты подаришь мне Лего аэропорт на Рождество?
1: Прости, юный друг, я не совсем понимаю.
3: Да, мужик, тебе что от моего сына-то надо, а?
1: Светлейший.
0: Алло, да, ты где? Да я здесь, я Петровых позвала, Воронцовым звонила. Да, коньяк взяла. Нет, я думала, оливье и селедку под шубой, ну, как всегда. А ты елку купил? Ну, как-то зачем? Какое Рождество без елки?
1: О, темноокая дева, не скажете ли...
0: Отвали! Нет, пупсик, я не тебе.
4: Рождество стало для современного человечества настолько грандиозным событием, что большинство из нас забыло, что именно мы празднуем.
0: Я, значит, тут по магазинам ношусь, как угорелая, ты даже не удосужился елку купить?
1: О, люди, где же рожденный царь иудейский?

«Ученые о Боге». Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Артур Комптон, американский физик, получил Нобелевскую премию по физике за открытие эффекта Комптона – увеличение длины волны рентгеновских лучей при рассеянии на слабосвязанных электронах. Он писал: «Для меня вера начинается с осознанием того, что высший разум создал Вселенную и человека. Мне нетрудно верить в это, потому что факт наличия плана и, следовательно, разума неопровержим. Порядок во Вселенной, который разворачивается перед нашим взором, сам свидетельствует об истинности самого великого и возвышенного утверждения. Вначале – Бог».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: 5 июля 1439 года во Флоренции на 17-м Вселенском соборе Папой Римским Евгением IV, византийским императором Иоанном VIII Палеологом и 33 православными иерархами была подписана так называемая Флорентийская уния. Этот акт провозглашал объединение православной и католической церквей при главенстве Рима. С ее помощью Рим рассчитывал укрепить свой авторитет, а Константинополь – воспользоваться помощью Запада в борьбе с османами. На следующий день, 6 июля, папа в главном Флорентийском соборе служил торжественную мессу. При огромном стечении народа он благословил императора, епископов и сановников. Слезы радости блестели на его глазах, когда по его приказу громогласно самвона читалась хартия Флорентийской унии – соединение католической и православной церквей. Хотя на самом деле дела обстояли вовсе не так уж и радостно. Византия тогда доживала свои последние дни. Почти все владения ее попали уже в руки турок-османов. Лишь сама столица с небольшой областью оставалась еще во власти императора. Время Византии заканчивалось. И лишь одна надежда поддерживала императора. Надежда на Западную Европу. Подписывая унию, Иоанн надеялся, что при поддержке папы вновь настанет время крестовых походов, и империя вернет себе былое величие. Под давлением императора унию подписали все греческие епископы, присутствовавшие на соборе, кроме Марка Эфесского. Но по возвращении в Константинополь большинство из них отказались от своей подписи, заявив, что их принудили к соглашению с латинянами насильно. Поместное духовенство и народ были крайне возмущены, узнав об унии. Вокруг Марка Эфесского сгруппировались все защитники православия. Патриархи Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский собрались в 1443 году в Иерусалиме и на соборе произнесли отлучение на всех приверженцев унии. Таким образом, в итоге православная церковь отказалась признавать верховенство Ватикана, а русская церковь с того момента отказалась ставить митрополитов из Греции и пошла по собственному пути. Падение Византии поставило окончательную точку во всей этой истории. После того, как в 1453 году Константинополь был взят турками, о Флорентийской унии просто перестали вспоминать.
3: След в истории.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Давид Гробовенко?
1: Много лет назад, оказавшись в другой стране, я попал на собрание в большую церковь, где я никого не знал, меня никто не знал. И вдруг ко мне подбегает в этой толпе один брат и начинает говорить мне такие слова: «Бог откроет для тебя все двери, но ты храни сердце свое». И вы знаете, в тот самый момент, когда он все это говорил мне, я планировал идти дальше поступать, учиться. У меня было много вопросов, а куда идти, кем вообще быть, на кого идти учиться. И я уверен, что каждый из нас, мы сталкиваемся с такими вопросами. Вот я помню, как однажды мы разговаривали с моим отцом, и папа посадил меня и сказал мне следующие слова. Он начал цитировать Псалом 22. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами зачитали его. Здесь написано с первого стиха: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажлях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». В тот вечер отец вдохновил меня. Он сказал мне: «Давид, тебе не нужно переживать по поводу твоего будущего, потому что твой Бог, Он направит тебя на стези правды ради своего же имени». Он мне просто сказал такие слова: «Ищи Бога и будь уверен в том, что Он сам направит тебя на те стези, на которых ты прославишь Господа». Если ты не знаешь, что ждет тебя в будущем, если ты задаешься сегодня вопросами, на кого тебе идти учиться, кем тебе быть в жизни, просто ищи Бога, и Он укажет тебе эту дорогу, по которой тебе нужно пойти, на которой ты прославишь Господа. Пусть Бог благословит вас.
2: Вы слушаете «Свободно».

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся, нас

0: Зинаида Миркина. Не так еще давно слово у нас стоило очень дорого. За него сроки давали, а иногда и жизнь отнимали. Сейчас слово подешевело. Но не слишком ли? Не происходит ли той же чудовищной инфляции, что и с нашим рублем? И как мы не пытаемся следовать западным образцам, наши самые смелые слова, в отличие от их слов, не обеспечиваются сложившейся цивилизацией и никак не становятся конвертируемой валютой.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Или вы забыли, что когда мы крестились, чтобы соединиться с Христом Иисусом, мы тем самым разделили Его смерть? Крещением, соучастием в смерти, мы погребли себя с Ним. И теперь, подобно Христу, воскрешенному из мертвых величием славы Отца, мы тоже сможем жить новой жизнью. И если мы умерли такой же смертью, как и Он, и тем соединились с Ним, то и воскреснем подобно Ему. Мы знаем, что прежний человек в нас умер вместе с Ним на кресте, чтобы наша греховная сущность лишилась силы, чтобы мы перестали быть рабами греха. Ведь умерший освобождается от греха. Мы верим, что раз мы умерли со Христом, то и жить будем с Ним. Мы знаем, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умрет, смерть над Ним уже не властна. Он однажды умер, и для греха Он мертв. Он теперь жив и живет для Бога. Так и вы, соединяясь со Христом Иисусом, считайте себя мертвыми для греха, но живыми для Бога.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Искушение. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Евангелие от Матфея, 4 глава, 1 стих. Библия учит нас, что искушение обычно возникает в одной из трех сфер. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Иисус был испытан во всех этих областях. После 40-дневного поста он был голоден. Голод сам по себе не грех, но сатана превратил это в искушение. «Так как ты Сын Божий, то почему бы тебе не превратить эти камни в хлеб?» Другими словами, сатана предлагал Иисусу позволить его плотским желаниям господствовать над его духом. Суть искушения всегда такова – позволить плоти господствовать над духом. И таким образом, в каждой ситуации я должен решить, подчинюсь ли я желаниям моей плоти или желаниям духа. Иисус использовал Слово Божье, чтобы ответить на каждое искушение, которое приносил сатана. Вот почему так важно для нас хранить Слово Божье в наших сердцах. Пребывающее Слово Божье в вас будет секретом вашей силы в преодолении любого искушения, которое сатана поставит на вашем пути. Подготовьте себя сейчас, потому что искушение без сомнения придет. Планируйте ваши шаги до того, как вы встанете перед выбором. Когда Божье Слово говорит одно, а сатана говорит другое, что вы будете делать? Подчините ли вы себя Богу и будете следовать Его Слову, или позволите своей плоти господствовать над вашим духом? Отец, мы исповедуем, что так часто мы проваливали испытания, что мы позволяли плоти господствовать над духом. Прости нас, Господь, и очисти нас. Направляй нас Твоим Святым Духом и Твоим вечным Словом истины. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное.

0: Ну что, за работу?
1: Знаешь, Даш, давно хотел тебе сказать...
0: Ну что еще?
1: Ну как бы это... Надоело мне фантастику писать.
0: Вот тина.
1: Ну, не мое это предназначение. Может, лучше снова журналистикой заняться. Как ты думаешь, а?
0: Ты что, это, брат, меня подводишь?
1: Ну, понимаешь...
0: Слушай, мы с тобой кровь из носа до конца месяца должны 13 рассказов в редакцию сдать. А у нас на данный момент только 8. Взялся за гуш, не говори, что не дюш.
1: Ну, ладно. Но учти, за последнюю неделю мне ни одна интересная мысль в голову не пришла.
0: Так на то мы и команда. У тебя творческий кризис, у меня фонтан. И наоборот.
1: Ну ладно, ладно. Что у тебя там за фонтан?
0: Тебе понравится. Идея, значит, такая. Значит, у нас творец, ну понимаешь, всемогущий создатель, который решил создать разумных андроидов и...
1: Погоди, каких еще андроидов? Ты что, «Звездных войн» насмотрелась?
0: Да нет, нет, «Звездные войны» отдыхают. У меня все по-другому.
1: Ну давай, выкладывай.
0: Слушай, значит, этот создатель, значит, наделяет андроидов не только разумом, но и дает им свободную волю.
1: Угу. Свободную волю.
0: Ага, да, и еще он создает их с возможностью к репродуктивности.
1: Так, это мне уже нравится, продолжай.
0: Значит так, он помещает этих андроидов на необитаемую планету.
1: Необитаемую планету. Угу. Ну а теперь, как я понимаю, напрашивается конфликт.
0: Несомненно, ведь создатель, как я уже сказала, дал андроидам свободную волю. И вот они выбирают отвергнуть создателя и идти своим путем.
1: Идти своим путем.
0: Ага, и вот перед создателем дилемма: уничтожить с лица планеты всех андроидов или же все-таки спасти тех, кто остались ему верны.
1: А как насчет такого особого вируса, который поразит только неверных андроидов?
0: Нет, понимаешь, среди неверных андроидов могут быть и те, кто отверг создателя как бы неосознанно. И в будущем, возможно, вернется к создателю.
1: К чему это ты ведешь?
0: Я вот о чем подумала. А что, если создатель сам примет тело андроида, придет на их планету и попытается привести их к себе?
1: Отличная предпосылка к конфликту. Тогда неверный, естественно, попытается избавиться от него.
0: Точно. Но сначала создатель должен как-то доказать, что он не просто один из андроидов.
1: Допустим, он говорит им такие вещи, какие, скажем, только один создатель может знать.
0: Точно.
1: И совершает такое, что только создателю под силу.
0: Ну что, ты все еще хочешь вернуться к журналистике?
1: Продолжай.
0: Так, на чем мы остановились? Ага, значит, создатель совершает что-то сверхъестественное, чтобы доказать, что он создатель, и еще раз дает андроидам право выбора – вернуться к нему или же отвергнуть.
1: Да-да, точно. А потом баба! Он уничтожает всех плохих парней!
0: Нет-нет, ты забыл, ведь цель его визита — спасти их, а не уничтожить.
1: Ну пусть будет по-твоему. Хотя мне все-таки по душе идея о вирусе. Ты чего задумалась?
0: Слушай, а что, если ради их спасения создатель отдаст свою жизнь?
1: Вот это развязка! Погоди. Но если он умрет, а они будут жить дальше, как и жили...
0: Нет-нет-нет, он не просто умрет. Потом он воскреснет из мертвых.
1: Воскреснет из мертвых. Хорошее доказательство того, что он на самом деле тот, кем себя называл.
0: Ты все еще хочешь вернуться к журналистике?
1: Итак, вернемся к эпизоду со смертью. Как тебе, скажем, хорошо разрекламированное публичное самоубийство?
0: Нет, не то. Во-первых, воскресенье после самоубийства выглядит как-то, ну, не очень убедительно. Нужно, чтобы он умер так, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в его смерти.
1: А тогда что? То если его убьют.
0: Точно. В этом случае на какое-то время создастся впечатление, что неверные выиграли битву, и все вокруг поймут, что его смерть не выдумка.
1: Да-да, и чтобы все убедились в его смерти, они казнят его публично.
0: Отлично, замечательно.
1: Так, вернемся к воскресенью.
0: Думаю, что его тело должно довольно долго пролежать в гробу, чтобы ни у кого не было сомнений.
1: Точно, скажем, дня так 3. В этом случае у его последователей исчезает всякая надежда.
0: Точно.
1: Что, если мы усилим ощущение безнадежности тем, что запечатаем вход в гробницу?
0: Идея хорошая, но кому в голову придет запечатывать вход в гробницу, где лежит мертвое тело?
1: А что, если немного раньше, еще когда создатель был живой, он предскажет, что будет убит, и потом воскреснет из мертвых.
0: Здорово! Запиши, чтобы не забыть.
1: Ага.
0: И еще пусть неверные андроиды поставят вооруженных солдат у входа в гробницу.
1: Точно. Чтобы последователи не украли тело и не выдали потом все это за воскресенье.
0: Но самое интересное впереди.
1: Ага, потому что на третий день создатель воскресает из мертвых.
0: Ага, и разумеется, неверные андроиды заявляют, что это последователи украли тело.
1: Ну, разумеется, им никто не верит, потому что они сами загнали себя в угол, поставив охрану у гробницы.
0: Замечательно. Ну что, думаю, концепция разработана. Пора вернуться к началу и приступить к разработке диалогов. Что с тобой? Чего ты задумался?
1: Знаешь, здорово, конечно, у нас получилось. Но я точно где-то это уже слышал. Ты уверена, что это не из «Звездных войн»?
0: При всем моем уважении к моим коллегам, не думаю, что они бы до такого додумались. Но ради тебя пойду еще раз посмотрю сценарий всех «Звездных войн».
1: Точно знаю. Где-то я это уже слышал.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Вы заметили, что слово «осознанность» — это тренд современной психологии. Она подразумевает под собой свободу от автоматических шаблонов поведения, мыслей и эмоций. Но модная теория, она совсем не нова. Господь давным-давно сказал это нам устами апостола, что нам необходимо вникать в себя, исследовать свое сердце и понимать, что происходит у нас внутри, чтобы вовремя менять свое поведение. Так что не плывите по течению, живите осознанно, познавая Бога. И в этом вам обязательно поможет «Свободное».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Может ли ваша любовь к ребенку быть слишком сильной? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Знаете, далеко не все то, что мы называем любовью к сыну или дочери, будет им во благо. Многие родители в наши дни настолько чудолюбивы, что их опека становится чрезмерной. Я как-то беседовал с одной мамой, пребывающей в постоянной тревоге за своих детей. Она говорила, что только дети служат единственным источником ее радости. В них все ее счастье. Она проводила долгие летние дни, сидя у окна и наблюдая, как играют ее три дочурки. Она боялась, как бы они не ушиблись, и готова была в любой момент прийти к ним на помощь. Все другие материнские обязанности уходили как бы на второй план. Сколько неведомых оплошностей подстерегало ее дорогих крошек. Сколько ужасных мгновений она пережила. Конечно, нелегко приходится любящим родителям. Тут и детские болезни, и бог знает что еще грозит ребенку. Любой пустяк вселяет тревогу в сердца слишком усердных в своей любви мам и пап. Но важно отметить, что они обрекают на страдания не только себя. Их ребенок также становится жертвой. Вырастить здорового ребенка, защитить его – в этом смысл воспитания. Но возложить на своих детей

детей долю ответственности за свои поступки, также играет воспитание немаловажную роль. Пусть даже это определенный риск для растущего человека. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

История христианских гимнов. «Больше любви к тебе». Автор этого гимна, Элизабет Прентис, пережила невыразимые страдания, которые лишили ее возможности ходить. И тем не менее, благодаря вере во Христа, она сохранила способность улыбаться и даже приносить ободрение окружающим. «Боже, умоляю, помоги моей изломанной душе», — просила она. И Бог ответил на ее молитву. Однажды в полдень она написала слова преисполненного любовью гимна. «Больше любви к Тебе, Боже, к Тебе! О мой Господь, внемли тихой мольбе!» Элизабет и не подозревала, что этот гимн будет утешать христиан и столетия спустя. По свидетельству организации «Голос мучеников», во времена диктатуры Ким Ир Сена в Северной Корее, когда было схвачено 30 христиан и решено публично их казнить, они все вместе запели именно этот гимн «Больше любви к тебе». Иисус не запрещает нам печалиться. Он понимает, что порой нам необходимо плакать. Однако Он не хочет, чтобы мы утонули в слезах. Об этом знали и северокорейские христиане, приговоренные к смертной казни. Они понимали, что значит радоваться в страдании.

0: История христианских гимнов.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Любимый, не всякому духу верьте, но подвергайте духов испытанию, от Бога ли они, потому что в мир уже ушло много лжепророков. Вот как вы узнаете, что дух от Бога. Всякий дух, который признает, что Иисус Христос пришел облеченным в плоть, от Бога. А всякий дух, который не признает Иисуса, не от Бога, но от Антихриста, о котором вы слышали, что он должен прийти, и вот он уже в мире. Вы, детки, от Бога, и их победили, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире».

0: Добрый день, присаживайтесь.
1: Ага, спасибо. Здравствуйте.
0: На что жалуетесь?
1: Да нет, я ни на что. Я по поводу своей бабушки больной. Она сильно страдает, и я бы хотела облегчить ее мучения.
0: Вы хотите, чтобы я выписал какой-нибудь обезболивающий?
1: Нет, я больше к эвтаназии склоняюсь. Угу.
0: Вы хорошо подумали?
1: Да, хорошо.
0: В таком случае разрешите спросить, ваша бабушка сама попросила вас остановить ее страдания?
1: Нет, она не в своем уме. Насколько я знаю, новый закон об эвтаназии позволяет ближайшим родственникам больного принимать за него решение. Ну, в случае, если больной недееспособен.
0: Это да, но тут не все так просто. Понимаете, чтобы избежать тех ошибок, которые были совершены в Голландии за время с момента легализации эвтаназии, наше законодательство приняло кое-какие поправки к закону. Во-первых, своей подписью вот на этом документе вы должны засвидетельствовать, что ваша бабушка христианка.
1: Откуда я знаю, христианка она или нет? Да и какое это имеет вообще значение?
0: Ну как-то какое? Если я вас правильно понимаю, причина, по которой вы собираетесь умертвить ее, это ее мучение, так?
1: Ну да.
0: Если она не доверила свою жизнь Христу, смерть, как вы понимаете, не остановит ее страданий.
1: Понятно. Ну да, она христианка.
0: Ну вы же только что сказали, что она...
1: Я только что вспомнила. Бабушка однажды сказала мне, что она христианка, в церковь ходит.
0: Ясно.
1: Так, где мне еще расписаться-то?
0: Вот здесь вот. Распишитесь и число поставьте.
1: Ага, так, все. Все, я пошла?
0: Нужно вот еще вот на этом формуляре расписаться. Вот здесь вот.
1: Угу. А что это?
0: А, здесь своей росписью вы подтверждаете, что сами верите в Бога.
1: Не поняла, я-то, какая разница, верю я или нет?
0: Дело в том, что в Голландии многие люди восприняли эвтаназию слишком легкомысленно. Учитывая то, что верующие люди рассматривают человека не как продукт эволюции, а как уникальное творение, созданное по образу и подобию Божьему, наше законодательство пытается избежать этой ошибки. Ставя подпись здесь, вы как бы соглашаетесь с тем, что человек несет в себе ценность, даже если он недееспособен и не приносит обществу никакой пользы.
1: Угу. Хорошо. Так. Пожалуйста. Так когда вы это сделаете? Да?
0: И вот здесь вот еще раз пишите.
1: Да что ж такое? Еще один бланк. Ну сколько можно?
0: Я действую по строго установленным правилам. Прочитайте и распишитесь.
1: Так, ну о чем тут так примерно? Быстренько, вы можете мне сказать?
0: В избежание легкомысленного отношения к смерти новый закон требует, чтобы вы сами совершили остановку жизни больного.
1: Что? Я?
0: Да, как ближайший родственник больного.
1: Да я не могу. Да вы что? Вы как? Вы думаете хоть что говорите?
0: В чем, собственно говоря, проблема?
1: Да я... Как это в чем? Я не могу. Почему я должна это делать? Почему я?
0: Послушайте меня. Дело в том, что после легализации эвтаназии в Голландии многие медицинские работники стали жаловаться на то, что эвтаназия противоречит данной однажды клятве Гиппократа. Так вот, во избежание подобной реакции процедура прекращения жизни предоставляется непосредственно ближайшему из родственников больного.
1: Кошмар. Ну, как им такое в голову могу прийти? Только Гиппократ этот... Так. Ну хорошо, я это сделаю. Давайте какие-нибудь там таблетки.
0: Таблетки?
1: Ну да, или что вы обычно даете? Цианистый калий или мышьяк? Что там, чтобы
0: что
1: поскорее...
0: Вы говорите? Цианистый калий и мышьяк приводят к очень болезненной смерти. А цель эвтаназии, как вы понимаете, положить конец страданиям человека.
1: В таком случае, да ну а как я должна это сделать? Что я...
0: Сейчас я вам покажу. Взгляните вот на это.
1: Что это такое? Коробки.
0: Это схема аппарата. Сначала вам нужно будет перевернуть больного вниз лицом, а затем после этого...
1: Да вы что, издеваетесь?
0: Нет, я на полном серьезе. Это утвержденный законодательством аппарат для совершения эвтаназии. Смерть мгновенная и безболезненная. Ваша бабушка даже не успеет ничего почувствовать.
1: Да это ж гильотина, вы что?
0: Отличное французское изобретение, знаете ли. Быстрый и безболезненный способ казнить преступников.
1: Моя бабушка не преступник.
0: Все же, если ваша цель положить конец ее страданиям быстро и безболезненно, лучше варианта не придумаешь.
1: Но это же средневековье. Это варварство.
0: Что варварство? Да... Убийство? Или убийство при помощи гильотины?
1: Бред какой-то! Забудьте! Найду другой способ заполучить его.

Петр Мамонов. Страшусь ли смерти? Знаешь, как в молитве: «Дай мне конец безболезненный и благий». Вот об этом и молю Господа. И больше тебе скажу, иногда жену пугаю, потому что хочется. Но каждому свой срок. Я раньше думал, почему на кресте череп и кости изображены? Потому что от всех твоих желаний в конце концов останутся только череп и кости. И будут лишь два слова: «Приди» или «Отойди».

0: Кто создал Бога? Прежде ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог. Псалом 89:3. Сын спросил у матери: «Мама, а что, Бог сам себя сделал?» Понимая, что подобные вопросы, возникающие у детей, очень важны и требуют ответа, она отложила то, чем была занята, и присела поговорить с малышом. Она сняла с пальца кольцо и протянула его сыну. «Это обручальное кольцо, которое твой отец подарил мне в день нашей свадьбы. Посмотри на него внимательно и скажи, где у него начало, а где конец». Малыш повертел кольцо и сказал: «У него нет начала и нет конца». Вот так же обстоит дело и с Богом. У него нет начала и нет конца. Но он сам начало и конец всего. Он слишком велик и удивителен, чтобы мы могли понять это своим умом. Никто не создавал Бога. Он был всегда. Так или иначе, но мальчик поверил, что Бог не мог быть кем-то создан, что он безначален и бесконечен. Смертный не может надеяться постичь того, кто бессмертен, кто был всегда и будет вечно. Но вера наша должна основываться на Слове Божьем, которое говорит нам, что Он существовал и существует вечно. Какое это имеет для нас значение? Печать бесконечности и вечности лежит на каждом Божьем творении и действии. Хотя мы и не в силах постичь Его существование, Он во Христе сделал нас причастными к вечному спасению, основанному на Его бесконечной любви и Его нетленной правде. А это дает повод для вечной радости. В век ложных кумиров один лишь Бог сохраняет истинное величие.
1: Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Зинаида Миркина. Царство Его не от мира сего, сила Его не от мира сего. Здесь Ему воздух скупо отпущен. Нет, не всесильный, не всемогущий. Здесь за дыхание едкая гарь. Здесь Он не царь. Кто же Он? Путь, уводящий отсюда. Не чудотворец, высшее чудо, выход в мою и твою высоту, насквозь пробитый, прибитый к кресту. Тот, кто безропотно вынести смог тяжесть земли, наш неведомый Бог, назван, описан и снова неведом. Только тому, кто пройдет его следом, снова предстанет среди пустоты. Видишь, вот я вижу.

0: Время подумать.
1: Есть среди тех, кто слушает сейчас радио, люди, которым нравится неудача? Не думаю. Но на самом деле неудача – это, скорее всего, часть плана. Понимаете? В том смысле, что когда неудач много, понятно, что человек в зависимости от своего характера, в зависимости от своего темперамента, может как-то начать себя странно вести. Кто-то начинает метаться в разные стороны, стараясь заткнуть образовавшиеся дыры, решить, подпереть падающие строения, склеить рассыпающиеся отношения, особенно если они дороги. Может быть, человек по жизни пессимист, и если что-то вдруг случается не по плану, то тогда такой человек в прострацию впадает, погружается в депрессии, опускает руки, решает, что теперь осталось только одно. Эх, пропадать мне, пропадать. Но подумайте, существует и вторая, не менее опасная жизненная ситуация. Знаете, какая? Это когда у человека все очень-очень-очень хорошо. Гладенько так, знаете, спокойненько. И это действительно проблема. Мы так устроены, что когда у нас долго все хорошо, мы почему-то решаем, независимо от своего характера, от своего темперамента, мы решаем, что так будет всегда. Но, как было написано на знаменитом кольце царя Соломона, все проходит. И знаете что? Если взглянуть на Библию, даже беглым взглядом, очевиден факт, что каждый раз, когда в истории человечества случалась какая-то конкретная благодать, всегда это заканчивалось тем, что человечество делало все для того, чтобы благодать эта уходила. Я поясню. Ну, например, взять Адама и Еву. Куда уж больше благодати? Райский сад, цветочки, ручейки, все хорошо. Что человек сделал с этой ситуацией? Вы отлично знаете. Другой пример. Навскидку. Израилем управляет самый мудрый, богатый, самый-самый царь за всю историю человечества. Соломон получает мудрость, всемирную славу, фантастическое богатство. И куда царя Соломона, опьяненного временами благодати, понесло? Понесло, знаете, не хуже меня. Вот и получается, что, с одной стороны, никому не нравится, когда в жизнь приходят испытания, искушения, проблемы. Мы начинаем думать, за что, почему, что я сделал не так, где я оступился. Но, с другой стороны, может быть, все эти испытания и все эти неудачи, назвать можно как угодно, может быть, они нам нужны? Может быть, это часть плана?
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Это свободное радио.

Я начал карабкаться в гору давно, много лет назад. Я просто карабкался вверх, а зачем, я и сам не знал. Я был полон сил, полон радостных, смелых своих надежд. Я верил, что там на горе есть на всякий вопрос ответ –

Когда я спустился с горы, я хотел рассказать о том, что видел, что чувствовал я, только вдруг не нашел я слов. Я понял, что то, что там есть, нет возможности объяснить, пока не увидишь все сам и не сможешь все сам вкусить.

Покарабкаюсь в гору, я снова вперед иду. Я понял, что жить без нее на земле больше не могу. Цепляюсь, карабкаюсь вверх, только камни грохочут вниз. Готов я на все, лишь бы мне получить.

0: Притчи Соломона.
1: Язык праведника — отборное серебро, но грош цена разуму нечестивых.

0: Макс Лукадо. Путешествие налегке.
1: Как освободиться от бремени, которое мы не должны нести? Бремя башков.
0: Обетование 22-го псалма.
1: Господь. Псалом 22, 1 стих. Я нахожусь всего в 1,5 метрах от орла. Крылья его распростерты, и когтями он вцепился в ветку. По бокам от отливающего золотом клюва на меня смотрят черные глаза. Он так близко, что я могу дотронуться до него и даже его погладить. Стоит мне только наклониться и протянуть руку, и я прикоснусь к блестящим перьям и маленькой головке орла. Но я не делаю этого. Почему? Может быть, я его боюсь? Вряд ли. Орел неподвижен уже 2 года. Когда я впервые открыл коробку, его вид произвел на меня неотразимое впечатление. Поставив орла на полку, я любовался им. Чучела хищных птиц некоторое время впечатляют, но к ним быстро привыкаешь. Давид не хочет, чтобы по отношению к Богу мы с вами совершили такую же ошибку. Его рука едва касается папируса, на нем появляются строки, убеждающие нас избегать башков. С самого начала Давид хочет освободить нас от бремени поклонения ложным богам. Похоже, это его единственная забота, ибо говоря о злачных пажитях, он не помещает в центр своего внимания покой. Описывая долину смертной тени, он не произносит оду смерти. Говоря о вечном доме, он не указывает на небеса. Для чего же тогда Давид написал 22-й псалом? Чтобы укрепить нас в доверии к Богу, напомнить нам о том, кто Он есть. Все слова своего псалма Давид посвящает истолкованию одного единственного слова – «Господь». Раскрывая тему лишнего багажа, псалмопевец начинает с самой тяжелой ее части – трансформированного Бога. Такого, который внешне красив, но мало на что способен. Бог как? Джин в бутылке. Удобен, общителен. Нужно найти место для парковки? Пожалуйста. Нужно устроить свидание? Пожалуйста. Может, требуется меткий бросок в баскетбольную корзину? Или наоборот, пробить мимо цели? Достаточно потереть бутылку и бах! Все в твоих руках. Сделав дело, этот бог залезает обратно в бутылку. Добрый дедушка. Такой мягкий, такой мудрый, только очень-очень старый. Дедушка хорош, пока не спит, но частенько в самый неподходящий момент он норовит задремать. Деловой папа. Исчезает в понедельник, появляется в субботу. У него много поездок и деловых встреч. Но к воскресенью он приходит, такой чистенький, такой духовный. А в понедельник опять становится самим собой. Сам же он никогда не знает, когда появится вновь. Вы когда-нибудь представляли Бога таким? Если да, у вас наверняка в результате были проблемы. У делового папы просто нет времени для ваших вопросов, а добрый дедушка слишком слаб, чтобы нести ваш груз. А если ваш бог сидит как джин в бутылке, тогда вы сильнее его, потому что это он выполняет ваши команды. Бог приятный с виду, но совершенно беспомощный. Это напоминает мне одну историю с моим портфелем. Несправедливо было бы во всем обвинить продавца, ведь я сам решил купить этот портфель, однако продавец поспособствовал этому. Вообще-то я не нуждался в новом кейсе, потому что старый меня вполне устраивал. Видавший виды, потертый со всех сторон, он все равно был хорош. Краска на замках стерлась, края обтрепались, но несмотря на оторванную ручку и плохо работающие замки, все-таки портфель был достаточно хорош. О да, конечно, как говорил тот юноша-продавец из магазина кожаных изделий, новый портфель был просто высший класс. Медная окантовка по углам, гладкая испанская кожа, а круче всего – фирменный итальянский знак, выбитый прямо под ручкой. Портфель был просто шикарным, и я его купил. С тех пор я воспользовался своим приобретением не более 2 раз. О чем я думал, покупая этот портфель? В него так мало можно положить. Мой старый портфель, лишенный красивых медных уголков, сравнимый разве что с бездонным брюхом белуги, вмещал в себя уйму вещей. Новый же напоминает топ-модель, такой же стройный, подтянутый и жесткий. Книжка и

розетка. Вот и все, на что способно это итальянское чудо. Портфельчик красив, но бесполезен. Нужен ли нам такой бог? Давид на это решительно говорит «нет». «Вы хотите знать, каков настоящий бог?» – спрашивает он. «Тогда читайте это». И пишет имя Яхве. «Яхве, пастырь мой». Хотя это имя для нас чужое, для Давида оно сияло полнотой жизни, и в нем было скрыто такое богатство, что он предпочел его всем другим именам Бога. Эль-Шадай, Бог всемогущий, Эй-Элион, Бог высокий, и Эй-Алам, Бог вечный. Много имен Бога было в распоряжении Давида, но из всех он выбрал имя Яхве. Почему Яхве? Потому что Яхве — это имя Бога. Вы можете называть меня проповедником или писателем, или новоиспеченным игроком в гольф, но все это лишь мои характеристики, но не мои имена. Называя других людей отцами, матерями, врачами или студентами, мы их характеризуем, но не называем по имени. Если я хочу назвать вас по имени, я назову ваше имя. А если вы хотите назвать по имени Бога, произнесите Яхве. Бог сам открывает нам свое имя. Наверное, потому что очень хочет быть ближе к нам. Первым узнал это имя Моисей. За 7 веков до Давида 80-летний пастух пас своих овец. Когда вдруг увидел горящий куст, и с того момента жизнь его изменилась. Моисей получил повеление вернуться в Египет и вывести евреев из рабства. Он начал капризничать, как ребенок перед сном, однако Бог отверг все его жалобы. Наконец, Моисей сказал: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть сущий, Иегова». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». Исход 3 глава с 13 по 14 стихи. Позже Бог напомнит Моисею: «Я есть Яхве». Аврааму, Исааку и Иакову я открылся как Эль-Шадай, под именем Яхве я не открылся им. Исход 6 глава. Для израильтян это имя было настолько священным, что человеческие уста считались недостойными, чтобы его произносить. Поэтому вместо Яхве израильтяне использовали слово «Адонай», означающее «Господь». Когда имя Яхве требовалось изобразить на письме, переписчики, прежде чем браться за перо, совершали тщательное омовение. По завершении работы эти перья уничтожались. Бог никогда не объяснял смысл слова Яхве. А Моисей никогда его об этом не спрашивал. К сожалению, многих исследователей в ходе своих дискуссий, пытающихся проникнуть в тайну Божьего имени. Имя Яхве, сущий, поразительно напоминает древнееврейский глагол «быть». Вполне возможно, что это комбинация формы настоящего времени «я есть». Таким образом, имя Яхве обозначает «я есть» и «я есть» первопричина. Бог есть тот, кто есть, и тот, кто есть источник всего сущего. Почему это так важно? Потому что нам нужен великий Бог. А если Бог есть тот, кто есть, значит, Он неизменный, то есть великий Бог. Подумайте об этом. Много ли вы знаете людей, которые могут заявить о себе «я есть»? Я таких не знаю. Обычно мы даем себе какую-либо характеристику. Я счастливый, я грустный, я сильный. Поразительно, что Бог говорит «я есть» и к этому не добавляет ничего. «Кто ты есть?» — хочется нам спросить. «Я есть», — отвечает он. Бог не нуждается в дополнительных словах, чтобы описать себя, ибо он неизменен. Бог есть тот, кто есть. Он есть тот, кто был всегда. Его природа подвигла псалмопевца воскликнуть: «Но ты тот же!» Псалом 101, 28 стих. Писатель говорит о нем так: «Ты есть тот, кто есть, ты никогда не меняешься». Яхве есть неизменный Бог. Он также есть независимый Бог. Хотя сам он творит, его не сотворил никто. Хотя сам он делает, его не сделал никто. Хотя он повелевает быть, его бытие ничем не мотивировано. Отсюда утверждение псалмопевца: «Прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог». Псалом 89, 3 стих. Яхве неизменный Бог, несотворенный Бог, независимый Бог.
Мы с вами существа зависимые. Погода диктует нам, что надевать. Характер местности определяет особенности нашего путешествия. Фактор опасности ограничивает нашу скорость. От нашего здоровья зависят наши физические силы. До известной степени мы можем воздействовать на эти факторы и даже изменять их, но мы не можем их отменить. Бог, наш пастырь, не влияет на погоду. Он ее создает. Он не бросает вызов земному притяжению. Он его сотворил. Он не озабочен своим здоровьем, ведь у него нет тела. Иисус сказал: «Бог есть Дух». Поскольку у него нет тела, он ничем не ограничен. Он имеет одинаковые власти в Камбодже, и в России, и в Америке. «Куда пойду от Духа Твоего?» – спрашивает Давид. «И от лица Твоего куда убегу? Зайду ли на небо – Ты там. Сойду ли в преисподнюю – и там Ты». Псалом 138, 7 по 8 стихи. Неизменен, независим, неуправляем. Это лишь малая часть качеств Бога, но разве их недостаточно, чтобы увидеть образ нашего Небесного Отца? Разве мы не нуждаемся в таком пастыре, в таком неизменном пастыре? Разве в вашей жизни недостаточно перемен? Меняются взаимоотношения, меняется здоровье, меняется погода, но Яхве, вчера вечером управлявший землей, сегодня не изменился. Те же принципы, тот же замысел, то же настроение, та же любовь. Он никогда не меняется. Вы можете с таким же успехом пытаться изменить Бога, с каким кусочек морской гальки может пытаться изменить движение вод Тихого океана. Яхве есть наша непоколебимая твердыня в меняющемся мире. Разве мы не нуждаемся в такой твердыне, в неизменном пастыре? Не меньше мы нуждаемся и в пастыре, который никем не сотворен. Никто не вдохнул в Яхве жизнь. Никто не стал причиной его бытия. Ничто не обусловило его бытия. А поскольку никто и ничто не были предпосылкой его появления на свет, никто и ничто не может его устранить. Может быть, он боится землетрясения? Пугается торнадо? Как бы не так. Яхве почивает в морской буре и одним своим словом усмиряет ветры. Страшная болезнь, рак, его не пугает. Кладбище не внушает ему страха. Он был прежде, чем все это появилось. Он будет после того, как все это уйдет. Он не сотворен, и он независим. Друзья будут держать вас за руку на смертном одре, но вам нужен Яхве, который победил смерть. Философы рассуждают о смысле жизни, но вам нужен Господь, который откроет вам этот смысл. Вам нужен Яхве. Вам не нужно то, что нашла Дороти. Помните Дороти, ее открытие из книги «Волшебник страны Оз»? Что же открыла она и три ее спутника, когда они шли по выложенным желтым кирпичом дороге? Они узнали, что волшебник на самом деле обычная пустышка. Дым, зеркала, грохот оловянных барабанов. Вот и все. Разве такой Бог нам нужен? Вы не должны нести на себе бремя башка. Башка, стоящего на полке, закрытого в коробке, закупоренного в бутылке. Нет. Вам нужен Бог, способный рассыпать по нашей галактике 10 миллиардов звезд, а во Вселенной 100 миллиардов галактик. Вам нужен Бог, который может взять две пригоршни плоти и превратить их в 75-100 миллиардов нервных клеток, каждая из которых имеет 10 тысяч нервных окончаний, соединяющих их с другими нервными клетками. Затем вложить их в череп и назвать это мозгом. Вам нужен Бог, который, несмотря на все свое могущество, непостижимое для человеческого ума, может приблизиться к вам в ночной тишине и прикоснуться с нежностью падающего апрельского снега. Вам нужен Яхве. И, как утверждает Давид, он у вас есть. Яхве, ваш пастырь.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Как послушные дети, не допускайте, чтобы ваша жизнь определялась теми желаниями, что владели вами в те времена, когда вы не знали Бога. Напротив, будьте и сами святы. И пусть все поведение ваше будет свято, как свят тот, кто призвал вас. Потому что в Писании сказано: «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, кто беспристрастно судит каждого по его делам, то проводите в благоговейном страхе весь срок своего пребывания на чужбине. Знайте, что нетленным серебром или золотом вас выкупили на свободу от этого бренного существования, что досталось вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как кровью непорочного и чистого ягненка. Ради вас он был избран до сотворения мира и явлен при завершении времен».
2: «Уютный вечер» на Свободном радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: 100 нескучных историй. Большая скорость. Хаджа Насреддин вез своего друга в тележке на большой скорости. Его друг, заметив указатель, воскликнул: «Насреддин, мы едем не в ту сторону!» На это Насреддин ответил: «Но почему ты всегда думаешь о плохом? Посмотри, например, на какой скорости мы мчимся!» Суета порой настолько нами овладевает, и мы кружимся, как белки в колесе, остановиться не можем и забываем, для чего вообще мы живем. Нам бы следовало остановиться, поразмыслить, а вообще, куда, собственно, мы идем? Ради чего все это? И вообще, на правильном ли мы пути? Но, к сожалению, в этой нашей земной суете, в бесконечных заботах, зарабатывании денег, решении проблем повседневных, у нас так мало остается времени, чтобы действительно вот остановиться и подумать о вечном. Сейчас век скоростей, и вот гонка этого века вскружила нам голову, и мы несемся, не замечая вообще, что движемся-то не в ту сторону, может быть. А Бог говорит со страниц своей книги Библии: «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, 6 глава. А Христос сказал: «Я есть путь, и истина, и жизнь».
1: Уютный вечер на свободном радио.

0: the war. We will dance in the eye of the storm.
1: Собираюсь пожелать вам доброго, хорошего, светлого дня. Вот представлюсь и пожелаю. Меня зовут Наташа Романцова. Беру на себя смелость напомнить важный, очень важный принцип взаимодействия с детьми. Обнимая детей, дожидайтесь, когда они сами вас отпустят первыми. Ведь вы никогда точно не знаете, сколько любви ребенку необходимо прямо сейчас, в эту самую минуту. И когда любимых обнимаете, пусть они первые вас отпустят. Всем хорошего, доброго, светлого дня!
2: Слава Богу за все! Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Любимый, если совесть нас не обличает, мы не видаем страха перед лицом Божьим и получаем от Него все, о чем не попросим, потому что мы исполняем Его заповеди и делаем то, что Ему приятно. И вот Его заповедь — верить в Сына Его Иисуса Христа и любить друг друга, как Он повелел нам. Те, кто исполняет Его заповеди, живут в Нем, а Он в них».
2: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Надеюсь, нас не будут считать просто добродушными, добросердечными людьми, вся задача которых лишь в том, чтобы делать всех довольными самими собой и не доставлять никому ни малейшего повода к беспокойству, как бы ни безбожна была жизнь человека. Чарльз Спержен.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Зинаида Миркина. Нам даются равнины бескрайние эти, и молчащих морей синеокая гладь, чтоб могли мы всем сердцем, всей жизнью ответить. Попрошают они, а душе отвечать. Я в сей мир рождена для ответа, я знаю, и течение дней, нагнетание лет — это тихо растущий, как чаща лесная, это мой вызревающий в сердце ответ. Лишь ко мне обращаются сосен вершины и пронзительный глаз мирового огня, и никто не поможет ни словом единым, не ответит никто никогда за меня. Боже мой, мне на смерть Твою надо ответить, созерцая Твой крест. Я же слепну от слез и глаза отвожу уже 20 столетий, задавая Тебе свой ненужный вопрос.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Ой, где это я? Вода. Вокруг везде вода. Где я?
1: Ты кто?
2: Стой там, не подходи!
1: Да не кричи ты, кто ты?
2: Я не знаю. Я только что здесь оказалась, здесь и...
1: Ну, имя-то у тебя есть?
0: Что? Имя? У меня что, имя должно быть, да?
2: Что ты так смотришь на меня?
1: Рука.
2: Что рука?
1: У тебя рука точь-в-точь, как у меня. Ты почти такая же, как я. А я думал, я один тут такой. Понял. Ты кость от костей моих и плоть от плоти моей.
2: Ты сам понял, что сказал?
1: Понимаешь, вчера Творец погрузил меня в глубокий сон. И вот, когда я спал, он взял у меня ребро и создал тебя. Понимаешь теперь? Ты кость от костей моих и плоть от плоти моей.
0: Вот оно что. Значит, я... Как ты там сказал? Кость от костей твоих.
1: Ну да, и плоть от плоти моей.
0: А, ну этот Творец, это он что ли построил эту штуку? Ну, на которой мы сейчас по воде плывем.
1: Угу. Это вообще-то лодка называется.
0: Лодка?
1: Угу. Творец создал лодку и разрешил нам с тобой ей управлять.
0: Ух ты! Управлять?
1: Угу. Мы можем плыть в любом направлении.
0: Слушай, а ну вот этот Творец, он сказал, куда мы должны плыть?
1: Угу. Вот, смотри, он дал нам вот это руководство. Здесь все написано.
0: Но тут же везде вода вокруг. Какая разница, куда плыть?
1: Здесь не везде вода. Здесь есть острова, есть пляжи, есть специальные места для рыбалки. И согласно инструкциям Творца, сейчас наша лодка держит путь как раз к месту для рыбалки.
0: К месту для рыбалки? А это что?
1: Ну, это место, где можно добыть что-нибудь поесть, понимаешь? Ам-ам, понимаешь?
0: Что-что, ам-ам, я понимаю уж очень хорошо. Я давно уже с голоду умираю.
1: Ну вот, а рыба – это как раз то, что мы можем есть.
0: А как эту рыбу мы поймаем, когда доберемся до нужного места?
1: Ну вот же руководство. Здесь все, что нам нужно знать, чтобы выжить. Включая то, как поймать рыбу в воде.
0: А, так она значит в воде?
1: Угу.
0: Слушай, а зачем нам ждать, пока мы доедем до места для рыбалки? Почему мы не можем вытащить эту рыбу из воды прямо сейчас?
1: Потому что в руководстве сказано, где можно и где нельзя ловить, понятно?
0: Но ведь если вокруг нас повсюду вода, а рыба живет в воде, значит, где-то рядом с нами должна быть эта самая рыба. Зачем же мы еще куда-то плывем?
1: Ну, в руководстве ведь написано, сначала нужно добраться до места для рыбалки.
2: Да зачем туда переться? Я есть хочу!
1: Я не знаю, почему мы не должны ловить рыбу здесь, но Творец умнее нас, и в его руководстве сказано, что сначала нужно добраться до...
2: Но это же смешно! Рыба живет в воде. Вокруг нас везде вода. Почему мы не можем остановиться и наловить эту самую рыбу?
1: Послушай, Творец знает о рыбе, которую он сотворил, больше, чем мы с тобой. Поэтому, если Творец написал, что нам следует сначала добраться до того места, у него, наверное, была на то причина.
0: А ну-ка, дай-ка мне взглянуть на это руководство. Интересно, интересно, что там у него за причина?
1: Творец не всегда объясняет нам причины. Иначе я бы эту книгу просто не мог бы с собой таскать.
0: Так-так. Он, значит, говоришь, не всегда объясняет причины. Угу.
2: Я считаю, что мы немедленно должны остановиться и достать рыбу из воды.
1: А я считаю, что мы должны доверять Творцу и делать так, как написано в руководстве.
2: Почему я должна доверять этому Творцу, если он не объяснил нам причину?
1: Ну, он ведь каким-то образом создал меня из праха, а затем от кости и плоти моей он сотворил тебя. Разве после этого ему нельзя доверять?
2: Ну, не знаю, не знаю. Есть ужасно хочется. Все. Я останавливаю лодку.
0: Так, ну как это делать?
1: Она точно кость от костей моих и плоть от плоти моей?
2: Ну дай же руку, чё смотришь-то?

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не думайте, что я пришел установить мир на земле. Не мир я принес, но меч. Я пришел разделить сына с отцом, с матерью дочь, со свекровью невестку. И враги человеку его домочадцы. Кто любит отца или мать больше меня, тот не для меня. Кто любит сына или дочь больше меня, тот не для меня. И кто свой крест не берет, идя за мною, тот не для меня. Кто хочет жизнь свою обрести, тот погубит ее. А кто погубит свою жизнь ради меня, тот ее обретет.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром».
1: Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних? Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. 7.10. Отдельные поучения на тему несовершенства мира и человека продолжаются. Следующее предостережение относится ко всем, кто живет прошлым, кто с ностальгией вспоминает о неких золотых минувших днях. Это чуть ли не самая главная тема разговора современных пенсионеров. Как замечательно было раньше, и как плохо живется сейчас. Если послушать их и поверить, то выходит, что они жили чуть ли не в раю. В той сказочной жизни двери на ночь не запирали, зарплату вовремя платили, причем хорошую, был порядок, преступников было мало, да и тех сразу отлавливали и сажали, причем надолго. Врачи лечили, учителя учили, строители строили и так далее. Соломон имеет в виду людей с тоской по прошлому. Заметим, что таковых он, деликатно выражаясь, не относит к мудрецам. Они чудесным образом помнят только доброе и хорошее из прежних дней. Налицо какое-то выборочное функционирование памяти. Склероз? На самом деле проблема не в забывчивости. Она в отношении к жизни, которая передается одним уже хорошо нам знакомым словом – недовольство. Как вы заметили, эта тема часто повторяется в Экклезиасте. Глупцы, недовольные нынешней жизнью, создают себе некое вымышленное прошлое, в котором им якобы было хорошо. На самом деле, они никогда не были счастливы. И если бы пользовались памятью правильно, то вспомнили бы, что и тогда они были всем недовольны и так же ворчали, как сейчас. Когда настоящее мрачно, а будущее выглядит еще мрачнее, остается светлое прошлое, куда неизбежно устремляется разум в поисках отдушины. Недовольство искажает его, выдергивая оттуда одни воспоминания и заменяя другие. В итоге в памяти формируется романтическое представление о прежних днях, в истинность которого свято верят. Оно порождает эту перевирающую факты тоску по прошлому. Оно же коверкает настоящее, воспринимая его в предпочтительно мрачных тонах, ибо не умеет замечать и ценить доброго. Евреи Исхода, пожалуй, самый яркий пример того, как неправдоподобно можно пересказывать совсем недавние события. Они вспоминали рабство как курорт. «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Числа 11:5-6. Если бы кто со стороны послушал их, не зная реального положения в Египте, то посочувствовал бы: «Ох, излющий у вас Бог, увел из такого рая в пустыню помирать! Примите наши соболезнования!» В реальности они жестоко страдали на берегах Нила. Поэтому, когда пришел Моисей, добровольно последовали за ним. Ушли с удовольствием, а не как евреи Вавилонского исхода, обросшие имуществом и не очень охотно посматривающие в сторону Иерусалима. Эти же потомки Иакова были рабами, все до одного. Это была нация рабов, десятилетия вопиющая к небесам. Их вопль услышал Яхве и начал беспрецедентную миссию по спасению целого народа и добился своего. Разворотил весь Египет, силой заставив фараона отпустить пленников. Но когда они ушли, то ушли со своими ожиданиями от Моисея, от Бога, от самого путешествия и от Ханаана. С ропотом они вышли и с ропотом полегли в пустыне. Недовольство, как одно из проявлений неверия или маловерия, вот что заставляло их роптать. А как вы смотрите на прошлое, настоящее, будущее? Надеюсь, вот так. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем.

100 нескучных историй. Невидимая опасность. Но почему? Почему? Дни и ночи искал разгадку австрийский врач Игнац Земельвейс. Дети появляются для радости, творчества, любви. О них мечтают родители. С тревогой ждут, когда же прозвучит первый возглас пришедшего в мир нового человека.

И, наконец, свершилось. Мать забывает о перенесенных муках, счастливая, рассматривает, на кого же он похож, счастлив и отец, но проходят дни, и ребенок погибает. «Почему? Почему? Должна же быть причина!» – размышлял Земельвейс. Являясь помощником директора родильного дома, он чувствовал себя виновным в высокой смертности новорожденных. Шел 1844 год. Медицина еще не знала ответов на многие вопросы. Их приходилось искать. Как-то раз Земельвейс обратил внимание на поведение врачей во время работы. Только отойдя от постели умирающей, не помыв руки, они шли принимать рождающегося младенца. «Стоп! Может, все дело в этом?» – мелькнула догадка. «Чистота рук! Не в ней ли причина?» Он приказал медперсоналу носить белые халаты, соблюдать чистоту в палатах и тщательно мыть руки, ополаскивая химическим раствором. Некоторые врачи смеялись, отказывались подчиняться, но Игнац Земельвейс добился своего, и смертность сократилась. Ныне врач, оперируя, даже надевает повязку на лицо. Оказалось, что опасные бактерии и вирусы могут летать. Люди их не видят, и лишь под микроскопом можно ясно все разглядеть и понять ту опасность, которую они в себе таят. Вот точно так же и в духовном мире. Есть невидимые для нас духовные существа. Одни нам помогают, другие вредят. Библия называет их ангелами и бесами, нечистыми духами. И точно так же, как раньше некоторые врачи смеялись над Земельвейсом, так и сегодня некоторые люди, многие люди смеются над верующими. А ведь если бы не бесы, вот эти нечистые духи, было бы меньше убийств, самоубийств, разврата меньше, всякого рода зависимости, страхов, депрессий. Потому что задача дьявола и всех бесов, всех вот этих нечистых духов – увести как можно дальше людей от Бога. Да и просто погубить, причинить как можно больше вреда. Впрочем, если мы живем с Богом, в мире с Богом, нам бояться нечего, поскольку мы уже под Божьим покровом, под Божьей защитой. И это, кстати, еще один повод – не откладывать, поскорее примириться с Богом, наладить с Богом свои отношения, покаяться в грехах и укрыться в Божьих объятиях, встать под Божью защиту. Давайте же поспешим под Божий покров, чтобы жить в безопасности. В Библии по этому поводу говорится так. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и дьявол убежит от вас». Библия, Новый Завет, послание Иакова.

0: Павла христианам в Колоссах.
1: Так облекитесь в милосердие и сострадание, в доброту, скромность, кротость, долготерпение, раз вы избранники Бога, Его святой и любимый народ. Переносите терпеливо друг друга и прощайте, если кто-то на кого-то в обиде. Как Господь простил вас, так и вы прощайте. А поверх этих одежд облекитесь в любовь. Она все связует и все направляет к совершенству.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Иван, я из города Можайска.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что осознал, что ничто не может мне дать то, что дает мне Иисус. Единственное, наверное, настоящее и самое правдивое, что я когда-либо чувствовал, это было с Иисусом Христом. В нем я увидел опору, самую настоящую.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я по природе своей очень неуверенный в себе человек. И для того, чтобы мне что-то сделать, мне необходимо чужое мнение. Но впоследствии изучения Божьего Слова, то, как жил Иисус, я установил для себя единственное истинное, которое может быть в нашем мире, это то, о чем говорил Иисус Христос. Потому что если посмотреть на природу, это то, что просто есть. И это настоящее, это правда. Мнение человека, оно меняется от того, что он знает. Он знает одну ситуацию с одной стороны, он будет думать о ней одним взглядом. Если рассмотреть другие факты, он будет смотреть по-другому. Но у Бога не так. Бог знает все. И то, что он говорит, это истина непреложная, которая действует во все время, потому что Бог знает все абсолютно. И для меня это является действительно самой большой опорой.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
3: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом. 6 июля отмечается День Яна Гуса, национального героя Чехии, проповедника, мыслителя и идеолога чешской реформации. 6 июля 1415 года он был сожжен в Констанце вместе со своими трудами. Точная дата рождения Яна Гуса до сих пор не установлена. По разным данным, он был рожден либо в 1369, либо в 1373-75 годах в городке Гусинец, в бедной крестьянской семье. Его фамилия означает «гусь», и друзья часто называли его так, как и сам Ян. В возрасте 10 лет родители отправили его в монастырь. Достигнув успехов в учебе, Ян переехал в Прагу, один из крупнейших городов Богемии на то время. Поступил в Карлов университет и стал сначала бакалавром теологии, а затем получил степень магистра искусств, после чего начал читать лекции. Через 4 года, около 1400 года, Ян Гус принял церковный сан и почти одновременно с этим начал проповедническую деятельность. В 1401-402 годах Ян Гус стал деканом факультета свободных искусств, а затем ректором Карлова университета. Проповедуя, Гус высказывал мнение, отличное от официальной политики папской курии. Вот, например, его мнение по некоторым вопросам. «Нельзя взимать плату за таинство. Нельзя слепо подчиняться церкви. Нужно думать самим. Власть, нарушающая заповеди Бога, не может быть им признана. Каждый христианин должен искать правду, даже рискуя благополучием, спокойствием и жизнью». Уже в 1402 году начались первые протесты духовенства против убеждений Гуса. Были осуждены 24 его положения, найденные в произведениях Уиклифа, а чуть позже еще 21 постулат. В 1405 году папа Иннокентий VII потребовал искоренить взгляды Уиклифа в Чехии. В том же году Пражский синод обновил осуждение 45 статей Гуса. А еще несколько лет спустя пражский архиепископ Збинек Заяц прямо обвинил Гуса в ереси. В 1414 году Ян Гус был вызван на Константский собор, имевший целью объединить Римскую католическую церковь и прекратить Великий Западный раскол, который к тому времени уже привел к троепапству. Гус отказался отречься от своих убеждений и 6 июля 1415 года по приговору собора был сожжен на костре. Его прах развеяли над Рейном, а смерть его повлекла за собой серию народных выступлений, вошедших в историю под названием «Гуситских войн». С его казнью связан ряд легенд, например, о старушке, которая из благочестивых побуждений подложила вязанку хвороста в его костер. Ян Гус стал национальным героем Чехии. Ему стоят памятники, посвящены музеи и улицы. Однако католическая церковь до сих пор не реабилитировала Яна Гуса.
2: След в истории.

0: Факты.
1: Знаете ли вы, что в центре герба города Перми находится Евангелие? Герб Перми был утвержден еще указом императрицы Екатерины II и выглядит следующим образом. В червленом, то есть красном поле, изображен серебряный идущий медведь, несущий на спине золотое Евангелие и сопровождаемый во главе щита серебряным уширенным крестом. Смысловое значение геральдических фигур объясняется так. Серебряный медведь – это символ природных богатств и окружающих город бескрайних земель, преисполненных лесами, в которых находится немалое количество разного рода диких зверей. А Евангелие, золотая книга, это символ христианского просвещения, воссиявшего здешним жителям, которое пришло сюда именно с христианской культурой.
2: Свободное радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Жертвенное гостеприимство. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Римлянам 12:13. Когда-то моя жена Ширли и я отправились ненадолго в Бразилию, чтобы встретиться с местными миссионерами. Нас принимали с жертвенным гостеприимством. Нас кормили вкусной, полезной пищей. Нам предоставили удобные комнаты и чистые постели, хотя в Бразилии и нелегко стирать. Занятые люди находили время, чтобы познакомить нас со своей работой, показать свой город, ответить на наши вопросы. Миссионеры, супруги Боэрс, в ужасную жару повезли нас через весь город Белу-Оризонте, чтобы мы могли присутствовать на важной для нас встрече. А организаторы конференции в Хуазейра-ду-Норте, на которой я выступал, позаботились о том, чтобы мы были хорошо устроены. Апостол Павел тоже встречал многих гостеприимных людей во время своих странствий. В послании к римлянам 16:23, например, он упоминает некого Гая. Павел написал: «Приветствует вас Гай, странноприимец мой и всей церкви». Такое гостеприимство для всей церкви должно было стоить Гаю недешево. Может ли кто-нибудь из нас сказать, что дом наш открыт для всей общины? Гостеприимны ли мы? Стараемся ли мы, подобно Гаю, оказать добрый прием всем Божьим людям? Бог радуется, когда мы бываем жертвенно гостеприимны во имя Иисуса. Некоторых людей ничто не может остановить, когда нужно сделать что-нибудь для других.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Не переживайте. Посему говорю вам, не заботьтесь для вашей души, что вам есть и что пить, и не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Евангелие от Матфея, 6 глава, 25 стих. Вера и переживания взаимно исключают друг друга. Если у вас есть настоящая вера в провидение и заботу Бога, то вы не будете переживать из-за своих обстоятельств. Любые переживания показывают недостаток веры. Благодаря вашей вере в Иисуса Христа вы теперь дитя Божье. Знание того, что Он ваш Небесный Отец, должно развеять любые беспокойства о проблемах в вашей жизни. Ваш Отец знает, что вам нужна еда и одежда, поэтому вам не нужно беспокоиться об этом. Иисус учил нас, что наш Отец любит нас так сильно, что наблюдает даже за незначительными деталями наших жизней и знает наши нужды даже до того, как мы узнаем о них. Все дело в приоритетах. Что вы ставите на первое место? Еду и одежду? Если так, то вы не лучше язычников. Но если вы ищете прежде всего Царство Божьего и Его праведности, то Бог позаботится и о других вещах. Не ставьте приоритетом неверные вещи. Те, кто тратит свою жизнь на преследование бесполезных, временных вещей, дойдя до конца своего пути, не будут иметь ничего, что останется с ними в вечности. Поэтому пусть каждый исследует себя. Посмотрите на свое сердце и примите решение поставить Его, Бога, на первое место в своей жизни. Отец, помоги нам дать Тебе самое приоритетное место в наших жизнях. Прости нас, Господь, за то время, которое мы проводим, думая о физических вещах, которые однажды исчезнут. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: радостная весть.
1: Чтение из книги «Евангелие от Матфея».
2: Смотрите, не презирайте ни одного из простых и малых. Верно вам говорю, их ангелы всегда стоят рядом с моим небесным Отцом. Как вы считаете, если есть у человека 100 овец, и одна из них заблудилась, разве не оставит он 99 в горах и не пойдет искать заблудившуюся? А когда найдет, верно вам говорю, будет радоваться ей больше, чем 99 незаблудившимся. Так и ваш Небесный Отец, Он не хочет, чтобы погиб хоть один из самых малых.
3: За кулисами обычной жизни

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Добрые люди – это нечто особенное. С ними просто приятно находиться рядом, пить чай, говорить о погоде. С ними греешься, как рядом с батареей, подзаряжаешься теплом. Главная ошибка людей, что они не ценят доброту, особенно в подростковом возрасте, когда ценится ерундовый ум и оригинальность. А доброта кажется скучной, зря. Мрачных оригиналов полно, а добрый человек – это жемчужина. Он не обязательно должен блистать умом и оригинальностью, но с ним можно, как поется в одной песне, просто жить рядом и чувствовать, что жив. К нему приятно ходить в гости, он любит людей, он не орет, не жалуется, не матерится, не гундит и не обижается. И много улыбается, конечно. Что такое хороший человек, неизвестно. Все мы знаем, что мораль относительна. Можно до хрипоты спорить, является ли кто-то хорошим человеком. Вот X честный, но злой, хороший он или нет. Вот Y трусливый, но умный и талантливый, хороший или нет. Вот Z Россию с колен поднял, но тысячи людей сгубил, хороший или нет. Куча аргументов, куча болтовни и ноль в остатке. Хороший – это непонятно что. Доброту же можно померить, не отходя от кассы. Каждого из нас встроен внутри датчик доброты. Интуитивное, почти физическое ощущение доброты или ее отсутствие – вот это отличная основа для морали. Не все такие разные, все одинаково хорошие, а добрый человек равно хороший человек. Давайте же быть просто добрыми людьми.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Я понимаю онкологических больных, что такое боль.
1: Мы уже не думали, что мы будем жить вместе.
0: Я ему утвердила: Саш, мне страшно умирать. Я боюсь умирать одна. Он сказал: не бойся, мы умрем вместе.
2: Если бы вы сейчас были неверующие, что бы с вами было?
3: Оля была человеком набожным, но не понимала, почему Бога называют любящим отцом, а Саша считал себя счастливым и без Бога.
1: Я не воспринимал никак Бога. Я о нем не знал, не интересовался, и меня это не трогало.
0: Год от года наша жизнь все дальше и дальше катилась под откос. Все становилось тяжелее и тяжелее. Проблемы между нами в отношениях, то есть пьянка, сигареты, все это было. Дело дошло до развода, мы фактически не жили вместе. То есть у него была своя жизнь, у меня была своя. Где-то, наверное, полгода вот этот период был. Тогда вот у Саши начались перемены.
3: Саша познакомился с верующим человеком, и что-то его привлекало в нем.
1: Как бы я увидел в нем какой-то свет в его разговоре, что-то такое чистое было.
3: Вскоре Саша стал читать Библию. Но Оля воспринимала это с ожесточением.
0: Меня так раздражало, что он читает Евангелие. Он бросил курить, он изменился. Ну, другой, какой-то спокойный такой стал. Вот это меня больше всего раздражало. Я его настолько изводила тем, что вот он лицемер. Я кричала: мне нужны деньги. Ты не зарабатываешь, ты читаешь книжки. Мужчина должен зарабатывать деньги. И я провоцировала его на конфликт. Он долго меня останавливал, умолял: давай не будем ссориться, давай изменимся.
1: Вот раньше у нас получился бы скандал.
0: Но самое главное, что я его сбила. Он опять начал курить и пить начал еще больше прежнего.
3: Последнее время у Оли были частые головные боли, как будто после удара, но она не придавала им особого значения.
0: Сделала снимок, смотрю, доктора вокруг меня забегали. Один пришел, второй пришел, подробно начинают расспрашивать, как я ударилась. Я говорю: да я предполагаю, что я ударилась. Вообще я не знаю, откуда это что появилось. И я говорю: я сама будущий доктор.

0: доктор, скажите, что у меня. Ну, тогда они мне сказали, что у вас очаг разрежения в костной ткани. Я поняла, что это онкология.
1: В 24 года Оля оказалась на пороге смерти.
0: Произошла переоценка ценностей. Для чего я жила? Вот тогда пришло осознание. Какие-то деньги, какая-то красивая жизнь. Для чего мне все это? Мне так хотелось вот быть с ребенком, со своим, с мужем.
1: Оля не могла находиться дома. И только в машине, глядя на людей, она отвлекалась от мысли, что скоро умрет.
0: Он бросил работу ради меня, возил меня где-то там, каким-то улицам, только чтобы я отвлеклась, и Кристина у нас фактически выросла в машине.
2: Я помню, я вставала на коленки на заднее сиденье и смотрела. А мама с папой как бы там сидели впереди, общались, и вот мама переживала. Но я не могла осознать, что мама сейчас, ну, не будет ее. Ну, как-то я не понимала.
0: Вера была, вот какая-то вера, что только Бог мне может помочь. Где-то в душе у меня была надежда. Хотя все, казалось бы, вот все говорило за то, что будет все плохо.
1: Оля все время твердила: «Саша, я боюсь умирать одна». И они решили умереть вместе.
3: Я был готов. У меня до сих пор эта картина, вот этот переезд, этот поезд. И когда я уже нажал на газ, и Оля крикнула: «Подожди».
0: Вцепилась в него и закричала: «Подожди, стой».
3: Я остановился.
0: Потом я понимаю, что это Бог остановил.
1: Однажды на природе что-то побудило Олю встать на колени и обратиться к Богу.
0: Я рыдала и умоляла, я кричала: «Господи, ну прости меня, дай мне возможность начать все с нуля. Дай мне вот жизнь вот белую, какая она была, с чистого листа все начать».
1: Господь услышал Олину молитву, и со временем опухоль стала меньше, а затем совсем исчезла. Врачам оставалось только разводить руками, ссылаясь на неправильный диагноз. Олю исцелил Господь.
0: Ничто бы для меня не было бы так понятно, вот задуматься о своей жизни, как вот эта болезнь. Я считаю, что Бог мне просто на доступном языке сказал: «Оля, остановись, что ты делаешь».
3: Если бы я не видел, как Бог исцелил ее саму, я бы и не уверовал.
1: Господь собрал по осколкам семейную жизнь Оли с Сашей. И теперь они точно знают, что Бог – любящий отец. В следующий раз вы услышите новую историю из жизни христиан в программе «Вечность в миниатюре». С вами была Ольга Милтенис. До свидания.
4: Свободное радио.

0: Деяния апостолов.
1: Пробыв же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал:
2: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против Кесаря».
1: Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу:
3: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?»
1: Павел сказал:
2: «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь, ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева».
1: Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал:
3: «Ты потребовал суда Кесарева, к Кесарю и отправишься».
4: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
5: When I called on God, he heard every last prayer.

Федор Иванович Тютчев. Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, а свет обретший ропщет и бунтует. Неверием палим и иссушен. Невыносимое он днесь выносит и сознает свою погибель он и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с надеждой и слезой, как не скорбит пред запертую дверью: «Я верю, верю, верю, Боже мой, приди на помощь моему неверью».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник Свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник Свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Говорят, радио держится на трех китах – идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги, это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: золотые библейские стихи.
1: Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь твой дом. Книга Деяния, 16 глава, 31 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.
3: Новая музыка на Свободном радио.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Родители во всем виноваты. В прогрессивном мире царит культ травмы. Всплывают истории о скрытом насилии многолетней давности. Тайные злодеи становятся явными и несут, наконец, заслуженное наказание. Прошлые любимцы, публики и баловни судьбы подвергаются остракизму. Конечно, полезно, что мы, наконец, поняли, что рано или поздно каждому воздастся за грех, что ни положение, ни богатство, ни популярность не дают нам иммунитета, не дают нам иммунитета вседозволенности. Может, теперь мы все, от привилегированных персон до самых простых людей, осознаем свою ответственность и будем остерегаться греха. Но в поисках источника травмы мы порой не щадим никого, даже тех, кто больше всего нас любит. От многих психологов я в последнее время слышу о том, что большинство наших травм из детства, от наших родителей. И именно они виноваты в том, что из нас потом формируются люди с психикой либо абьюзеров, либо жертв. Третьего не дано. Именно родители несут ответственность за наши проблемы в отношениях с коллегами, знакомыми, близкими, за наши неудачи, неуверенность в себе или, наоборот, губительную самонадеянность. Любая модель воспитания, по мнению психологов, может обернуться травмой. Равно опасны и строгость, и равнодушие, и чрезмерная опека и забота. В свою очередь, наши родители стали такими по вине своих мам и пап. А эти мамы и папы, то есть наши бабушки и дедушки, росли в суровые военные или послевоенные годы с дефицитом внимания, жестокостью и тому подобное. Так, спускаясь вниз по ветвям нашей родословной, можно добраться до самых корней – Адама и Евы. Вот с кого все началось. Вот кто виноват больше всех. Или постойте, кто дал им искушение в виде дерева, а потом запретил им с него есть? Ведь все психологи знают, что запретный плод обязательно будет сорван. Значит, источник травмы человечества – сам Бог? Как видите, в такой логике можно дойти до абсурда. На мой взгляд, все то, что нам сейчас кажется новым открытием современной психологии, есть давно забытое старое. То самое явление, которое теперь модно называть травмой, это прежний, хорошо нам знакомый грех, принявший новый престижный лук. Это тот эгоизм и своеволие в нас, которое началось с Адама и досталось нам по наследству от предыдущих поколений, а мы передадим своим детям. И никакие психологические консультации – никакие самокопания, а тем паче обвинения в адрес наших родителей нам не помогут, пока мы не признаем наличие в себе этой человеческой травмы греха и не обратимся к единственному специалисту, которому под силу нас от нее исцелить.
2: Свободное радио. Музыка, дух, стиль.

Отличный день на свободном радио. С вами Катя. Кстати, вы верите в чудеса? Я да. Божьи чудеса на самом деле встречаются на каждом шагу. Нужно лишь обращать на них внимание. Какое чудо вы успели заметить сегодня? Если ничего не вспоминается, то подойдите к зеркалу. Да, чуть не забыла сказать. Вы чудо. Чудеса реальны.

Наталья Мелешко. Христос. Есть на небо дорога одна, и Христос говорит: «Я есмь путь». От креста эта тропка видна и возносит в небесную глубь. В жизни так заблудиться легко, ложь над миром мятежным царит. Но Христос не погиб, чтоб никто, «Я есмь истина» всем говорит. Жизнь и смерть всех волнует вопрос, что же там за чертой бытия? Предлагает всем вечность Христос, утверждая: «Жизнь вечная, я». В неге роскоши тонут тела, а душа голодна и болит, и как птица все ищет зерна. «Я хлеб жизни», Христос говорит. Мир во зле, и в людской суете зло заносит над миром свой меч, беззаконие творя в темноте. «Я свет миру», Христова к нам речь. Царство Божье, любовь где и свет? Как попасть с земной мерою мир? Кто заблудшей душе даст ответ? И Христос говорит: «Я есмь дверь». В нем нам Божья дана благодать. Грех людей на кресте Он понес и воскрес, чтобы нас оправдать. Он — Спаситель, Господь наш Христос.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить. 6 июля отмечается День Яна Гуса, национального героя Чехии, проповедника, мыслителя и идеолога чешской реформации. –